0: 0-312-39-21-90 и 0-502-39-21-90. Если у вас, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, возникнут вопросы касательно предстоящего повышения пенсий, вопросы пенсионного обеспечения в рамках ЕАЭС и других стран, и если вы, например, как трудовой мигрант, как трудящийся, работаете в других странах, вы заинтересованы оформить и получать пенсию, вы можете по телефонам, которые я чуть выше озвучила, позвонить и задать свой вопрос. Не устаю также напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальных сетях. К примеру, идет видеотрансляция в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Жилдыз Клычбековна, мне очень приятно, что вы сегодня пришли в студию прямого эфира. Когда вопрос касается предстоящего повышения пенсии, этот вопрос не оставляет никого равнодушным, ни пенсионеров, ни их детей. И сейчас я уверена, что многие пенсионеры задаются вопросом, что будет повышено, базовая, страховая часть пенсии. Мы сегодня об этом с вами, конечно, поговорим. Может быть, вы приведете примеры, скажем так, чтобы было ясно многим нашим пенсионерам, что и насколько повышается. Но мне хотелось бы наш сегодняшний разговор, Жилдыз Клычбековна, начать вот с чего. Мы в наших программах неоднократно, зачастую говорим о том, что забота о пожилых людях – это является одной из задач государства и прежде всего нашего общества, и причем государство должно обеспечить достойную старость для всех наших граждан, тем более это конституционная обязанность. Несомненно, вот если говорить о вопросах пенсионного обеспечения, то в силу своей социальной значимости за все эти годы вопрос пенсионного обеспечения играет огромную роль в экономической, общественно-политической жизни страны и финансово-экономической, финансово-бюджетной сфере государства. Жилдыз Клычбековна, почему вопрос пенсионного обеспечения, он как всегда актуален? Этот вопрос буквально остается, ну скажем так, актуальным каждый практически день.
1: Да, вопросы пенсионного обеспечения актуальны, потому что они затрагивают каждого. Потому что пенсия – это не только возраст и получение самой пенсии. Пенсия начинается еще с молодости, когда человек начинает работать и отчислять часть от своей зарплаты, чтобы формировать свою будущую пенсию. И прежде всего мы должны, наверное, чуть-чуть разъяснить, что такое вообще социальная защита, на что она подразделяется. Социальная защита – это в целом разделяется на два понятия. Это социальная помощь. Это тем, кто нуждается в каких-то вот жизненных трудных ситуациях, очутился человек, тогда вот со стороны государства предоставляется помощь, поддержка. Это какие-то временные меры поддержки граждан. При этом социальное страхование и пенсионное обеспечение – это система, в рамках которой человек сам себя страхует, отчисляет часть от своей зарплаты и потом только получает пенсию. К сожалению, в нашей республике очень многие путают, что путают пенсию и помощь, да, и такое представление, что когда подходит возраст, то государство уже должно там определенную пенсию давать. Но чтобы пенсию получить, ее надо заслужить, то есть в свое время легально работать, легально отчислять страховые взносы. Только тогда граждане будут иметь право на пенсию. В нашей системе тоже пенсионная система основана на страховых принципах, потому что со дня приобретения независимости мы выбрали рыночную экономику, и система основана на страховых принципах. То есть, если ты работаешь, например, у наемного работника, то есть ты наемный работник, тогда работодатель и работник, часть он, и они отчисляют страховые взносы. Если ты самозанятый, то ты сам себя страхуешь и тоже отчисляешь страховые взносы. Только тогда человек будет иметь право на пенсию. Поэтому вопрос пенсии, он очень такой обширный. То есть мы говорим о том, что социальный фонд, он сопровождает человека с молодости до конца его дней. Поэтому это очень важный такой большой, долгосрочный, долговременный такой период времени, когда социальный фонд тебя сопровождает с молодости до конца твоей жизни. И Поэтому такой огромный

0: Вопрос и такой огромный интерес, поэтому мы должны развивать финансовую грамотность, чтобы человек понимал, когда он получит пенсию, какую он получит пенсию, будет ли он вообще рассчитывать пенсию, какие условия есть для пенсионного обеспечения. Вы правильно заметили. Условия – это стаж обязательно. Потому что сейчас мы в 24-м году ввели условия минимального стажа требуемого, раньше этого не было. Люди могли работать только один год и иметь право выхода на пенсию. Но мы представляем, что работая только один год, человек очень мало заработает. А потом будут нарекания, как я буду жить на такую пенсию, смогу ли я прожить на такую пенсию. А самая главная задача государства – это создать условия, чтобы гражданин мог себе заработать, наработать достаточную пенсию. И в этой связи в законодательство были внесены изменения, введен минимальный страховой стаж. Также это обязательная уплата взносов, потому что стаж – это дает право на пенсию, а сами взносы уже участвуют в начислении пенсии. То есть сколько взносов, столько ты будешь и получать пенсию. Государство вот создает условия, кроме того, он дает гарантии в виде базовой части пенсии. И таким образом в период молодости человек отчисляет, приходя к возрасту, он уже получает. И самое еще немаловажно отметить, что когда взносы идут в социальный фонд, мы их персонифицируем, каждого гражданина, и эти взносы, чтобы не потеряли свою покупательную способность, они ежегодно весь баланс индексируются. То есть это означает, что 10 сомов, например, 10 лет назад и сегодня это разные суммы. Чтобы вот это не было разной суммы, мы эти взносы тоже индексируем ежегодно. После выхода на пенсию уже индексируются сами пенсии. И вот мы подходим к тому, чтобы рассказать о предстоящей индексации, повышении пенсии с 1 октября 2026 года. Принято было указ президента Кыргызской Республики, далее во исполнение указа постановление Кабинета министров. И в соответствии с этими нормативными правовыми актами с 1 октября у нас ожидается индексация страховых частей пенсии на 20%. Откуда вышли эти 20%? Многие тоже спрашивают. По законодательству страховая часть пенсии индексируется на рост зарплаты и на рост инфляции. Мы берем эти два показателя, выводим средний коэффициент расчетно. И, например, рост зарплаты был 17%, рост инфляции 108,2%. Мы складываем эти два показателя, выводим среднюю, и расчетная индексация должна была быть на уровне 13%. Но в законодательстве еще предусмотрена такая норма, что повышение производится, исходя из возможностей бюджета. Возможности бюджета позволили, и индексация будет теперь не 13%, а 20%. Страховые части пенсии будут повышены на 20%, но не менее 1000 и не более 10 тысяч. Поэтому, если чтобы было более понятно, наверное, необходимо рассказать про части пенсии. Базовая часть пенсии и это страховая. Да, и страховая часть пенсии, и еще есть накопительная часть пенсии. Вот три уровня пенсии. Базовая – это гарантия государства. Если выполняются условия, то гражданам дается базовая часть пенсии. Она установленная сегодня 3170 сомов. Кроме этого, страховая часть пенсии – это то, что человек сам заработал, отчисляя страховые взносы. И есть еще накопительная часть пенсии. Накопительная часть пенсии – это то же самое, что он сам заработал, но отличие в том, что когда взносы идут в пенсионный фонд, это формируется страховая часть пенсии, они мы их условно учитываем на личном страховом счете каждого гражданина, но эти средства идут на выплату, текущую выплату сегодняшних пенсионеров. А взносы в накопительную пенсионную систему, они не идут на выплату сегодняшних пенсионеров, они идут на инвестирование. И когда уже подойдет страховой случай, граждане получат и страховые взносы, и сверхинвестиционный доход. И кроме того, вот в рамках индексации пенсии будут доведены, если вот Есть, конечно, категории граждан, которые, ну, в силу определенных обстоятельств была маленькая зарплата, мало отчисляли. Они, например, не заработали себе достаточную пенсию, тогда уже подключается государство. И, как вы уже сказали, гарантированный уровень, это не менее прожиточного минимума пенсионера, 8800 сомов будет доводиться. А это за счет базовой части пенсии. Например, человек заработал только 1000 сомов, свою страховую. Но он не будет получать 1000 сомов, он получит не менее 8800 сомов за счет доведения базовой части пенсии. И страховые, как мы уже сказали, на 20%. То есть, если, чем больше было взносов, тем больше будет размер пенсии, тем больше будет размер индексации. В этом и есть вот основная, такая, основное преимущество системы, что человек должен быть сам заинтересован в формировании своей пенсии. К сожалению, очень много таких ситуаций происходит, когда вот возрастная близорукость, молодые люди думают, что они... Пенсионный возраст – это еще далеко.
1: Рано думать об этом.
0: Да, рано думать. Можно не отчислять, лучше сейчас получить больше, но не думать о будущем. Приходит пенсионный возраст. И дай бог, чтобы он пришел, конечно. И люди начинают думать, почему я не платил, почему я, у меня такая маленькая пенсия, как я на нее буду жить. Но надо себя спросить, а почему я не платил свое время, почему я достаточно не сформировал свою пенсию. Поэтому мы каждый раз говорим нашим гражданам, что есть... Три участника системы, да, это сам человек, работодатель, государство. И самое главное, этот сам гражданин должен быть заинтересован в своей будущей пенсии.
1: Я напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Напомню, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Джилдыз Кульжанова. Джилдыз Кульжбековна, давайте выслушаем вопросы, мнения наших уважаемых радиослушателей, телезрителей, которые дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
2: Да.
1: Саламатспа.
2: Алло, саламатспа.
1: Угатаус.
2: Мне мундай дейт суру беретелем. Биз мақтан ойлатауыз, экономикауыз өзі ватат. Деп. Эми чындығында мадани жайлар құрылу ватат, үйлер қалыну ватат, жол жасау ватат. Өчмендер ойыны өтіп атады. Бірақ ошо экономика өзгөнүн қарапайым жарандар ма ошоон пенсионерлер кетпей атабыз. Анткени аябай аз өлчөмдө кошуп атасыңар. Азыр базарды көрүп атасыңар, кандай кымбатчылык болуп атат. Ошо кошкон акчаңарга бир кил, даже эки кил деле эт келбейт. Анан өткөндө айтып аттыңар эле 1800 сомдон кем кошулбайт деп. Азыр эми кайта айтып калдыңар 1758 сом деп атат. Муну кандай деп түшүнсө болот? Эми ушул жолу биз күтүп аттык эле шайлоонун астында, президенттик шайлоонун астында Сатырнев Божоевич жакшы пенсионерлер таарынтпай, бизге жакшылап пенсия кошотко деп ойлодук эле. Бирок андай болбой калды.
1: Рахмат. Спасибо вам за вопрос. Выслушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя, Джилдыз Кылычбековна, после чего постарайтесь на все вопросы сразу ответить. Говорите, мы слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я, меня извините, я опять же повторю свой вопрос, Джилдыз Кылычбековне. Вот у меня сноха работала 23 года. Эту песню уже несколько раз этот самый пела и вопрос задавала. Теперь Джилдыз Кылычбековна, она сама только изложила, что страховой взнос перечислили и не сравнивает ни с кем. Вот она 23 года работала уборщицей в школе. Такая труд, сами знаете, неблагодарная. Наконец-то она думала получить достойную пенсию. А, извините меня, работники соцфонда сравнивают, я опять же говорю, сравнивает и уравниловкой занимается. Те, которые 6 лет работали, тоже получили 7100, и 23 года работала она, получила 7100. Это вы должны заниматься, не только сидеть там и слушать вышестоящих чиновников, вы должны внести еще и приложение, что сравнивать нельзя пенсионеров, вложили столько-то лет. Ирина, вы сами меня поймете правильно. Просто обидно, очень обидно, что сравниваете этих людей, и я даже не могу, слов не могу найти. Взнос страховых, они же разные. 6 лет, я понимаю, там дети, внуки или еще что-то, но 23 года она работала, и вот даже стыдно говорить, что 107-100 пенсия вам назначили. Спасибо вам,
1: уважаемая радиослушательница, телезрительница, за то, что позвонили. Пожалуйста, Джилдиз Кулычбековна. Ну, что касается первого и второго вопроса, вот такого рода вопросы, они очень часто возникают, да? Но вот касательно первого вопроса, касательно того, что в связи с тем, что вот, например, там идет дорожание там продуктов, почему так незначительно повышаете пенсию? Ну, такого рода вопросы, они очень часто звучат, и, может быть, часто звучат, например, когда вы встречаетесь с самими пенсионерами, и когда они задают такого рода вопросы, вы же как-то отвечаете. А вот сегодня как бы вы могли ответить касательно того, что вот якобы незначительное повышение пенсий?
0: Постараюсь ответить простыми словами. В первую очередь хотела бы уточнить, что 1753 – это среднее повышение. У каждого оно индивидуально. Почему индивидуально? Давайте опять вернемся к тому, что мы должны разделить, да, что такое социальная помощь и что такое социальное страхование. Мы говорим, что страхование – это когда ты сам отчисляешь взносы в свою пенсию. И сколько ты отчислил, ты столько же и получишь пенсию. Столько же у тебя будет индексация. Поэтому мы далеки, конечно, говорить, что у нас средний размер пенсии или повышение очень такое большое. Но все, что мы делаем, это прикладываем все усилия, чтобы пенсии были повышены хорошо. Сами пенсии тоже назначались хорошо, в больших размерах. Но государство, еще раз хочу отметить, что государство создает лишь условия для формирования пенсии. Мы должны это уяснить. Условия. Мы создаем условия, социальный фонд страхует, а сам человек уже формирует свою пенсию, то есть каждый человек ответственен за свою пенсию. И еще хотелось бы сказать, что чтобы у людей было понимание, что такое пенсия. Это замещение. Это рента, замещение части твоей зарплаты. Если твоя зарплата была в свое время маленькая, то каким образом будет твоя пенсия большая, правильно? Вот это мы должны уяснить. Во всех странах пенсия – это какой-то процент замещения. И даже в странах Европы замещение, оно может максимум составить 60% заработной платы. По нормам Международной организации труда это 40%. У нас, конечно, меньше этот процент, но это опять-таки влияние того, что это большая неформальная занятость, большая миграция. Но у каждого человека может быть индивидуально. У него может быть даже 80% замещения, или 40%, или 30% замещения. Но мы говорим про средние такие цифры. И мало, мы тоже, наверное, нецелесообразно говорить мало, потому что только на 3 месяца этого года на повышение пенсии с 1 октября потребуется 4,4 миллиарда сомов. Эти 4,4 миллиарда сомов на следующий год обернутся в 18 миллиардов сомов. Поэтому основная задача, конечно, это повышение пенсии социального фонда, но и вторая основная задача – это сохранение финансовой устойчивости. Да, мы, конечно, можем сегодня повысить, потом несколько месяцев платить, а потом сказать, все, соцфонд не может платить. Да? Поэтому, с одной стороны, мы должны собирать страховые взносы, с другой стороны, исходя из уже из наших возможностей, повышать пенсии. Да, у кого-то может быть совсем маленькие пенсии, поэтому, например, если мы опять вернемся к примеру 1000 сомов, 1000 сомов умножить на 20%, это будет всего лишь 200 сомов, правильно?
1: Угу.
0: Но мы говорим, что мы не 200 сомов дадим, а минимум 1000 сомов. Вот, это тоже мы хотели бы донести до наших граждан. И если пенсия маленькая, то и повышение будет тоже не такое высокое, но мы опять говорим, не менее 1000 сомов. Если пенсия высокая, повышение тоже будет большое. Поэтому, еще раз, каждый должен быть заинтересован. У кого могут быть сами маленькие пенсии? Это в свое время, вот до введения минимального стажа, уже назначили пенсию с очень маленьким стажем. Там не было достаточных отчислений, чтобы была хорошая пенсия. Или, например, да, были случаи, когда были очень маленькие зарплаты. Вот тот же второй случай, это уборщица, да, например.
1: Там
0: вот
1: многие пенсионеры, знаете ли, люди преклонного возраста, вот в последние годы жалуются на то, что вот, скажем так, уравниловка, да, как угу. она озвучила.
0: Да.
1: И поэтому, вот почему тот, кто работал, например, 6 лет, и тот, кто работал, например, более 20 лет, получают практически одинаковую пенсию. Поэтому вопрос уравниловки, он тоже не сегодня возникает.
0: Да, да,
1: Жилда Склычбековна, возникает вот уже на протяжении последних лет, когда люди преклонного старшего поколения, они как бы возмущаются, сетуют. Вот почему такая якобы социальная несправедливость?
0: Страховой принцип сохранился. Угу. Мы еще раз говорим, что размер пенсии зависит от уплаты твоих взносов. Индексация тоже принцип того, сколько большая, насколько большая пенсия, настолько будет большая индексация, тоже такой принцип сохраняется. При этом мы знаем, что есть норма Конституции 44 статьи, где говорится, что государство обеспечивает размер пенсии не ниже прожиточного минимума пенсионера. И в этом случае уже не страховые части угу. пенсии, а вот за счет базы, за счет поддержки государства идет уже доведение до этих пенсий. Да, мы слышим эти нарекания, но значит и тот, и этот человек заработали недостаточно размер страховой пенсии. Что 23 года работал, значит, зарплата была маленькая, значит, отчисления были маленькие. Можно работать и 6 лет, но достаточно отчисления сделать, угу. да? И, да, мы должны исполнять нормы Конституции, поэтому поддерживаем такие пенсии. Государство за счет доведения базовой части пенсии поддерживает уязвимые слои населения, то есть совсем маленькие пенсии, потому что, например, если человек выйдет на 1000 сом, это тоже нехороший будет показатель. Поэтому государство должно все-таки поддерживать какой-то определенный уровень минимальный. А уже когда индексация, например, вот эта же женщина за 23 года, например, может заработать 5000 сом страховую, да? И который 6 лет работал, он может заработать 1000 всего лишь сомов. И когда уже идет индексация, 5000 на 20% – это больше, чем 6000 на 20%. Mm-hmm. То есть в этом случае уже не будет уравниловки. Да, при назначении пенсии мы должны какой-то минимум гарантировать, а уже когда идет индексация, уравниловки нет. Тогда уже у каждого своя пенсия.
1: Угу. Жилда Склычбековна, давайте выслушаем вопросы, мнения наших радиослушателей, телезрителей, которые дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
4: Да.
1: Мы слушаем.
4: Так, я хочу сначала, хотя мы еще не получили пенсию, но поблагодарить соцфонд, что все-таки вот последние 4-5 лет угу. идет хорошее повышение пенсии, индексации и так далее. Но есть некоторые нюансы.
1: Так.
4: Например, мы, дети войны, которые, ну, возьмем период с 40-го по 45-й год, нас осталось очень
1: Мало.
4: И если учесть, что мы еще работали в советское время и вышли на пенсию еще в 90-е годы, когда зарплаты были, ну, в то время хорошие, но для пенсии, конечно, это мизерное, никакого сравнения нет. Вот, например, в других республиках бывшего Советского Союза и в самой России пересмотрели пенсии детей войны и увеличили, я сейчас не помню, насколько. И вот мне кажется, все-таки нас-то совсем мало осталось. Можно ли там, да, подумать над этим, посмотреть и так далее. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за ваше предложение. Да, сейчас выслушаем еще одного радиослушателя или телезрителя, Джилдас Клычбековна. Говорите, мы слушаем вас.
5: Алло, салам ачылык.
1: Салам ачылык.
5: Мен сұрауым азып келе алдымдағы өткен ечегін түсінбейін деді, да? 40 жыл іштеп медакадемияда мұғалім болып. Пенсия 2,5 менен алғанда мен азыр кечеле ушул тема болду эле, сөздүн кыскасын айтайын деп атам, мен эчеке менен жездем ушул темада. Кайра каралса болобу?
1: Вот такой вот вопрос, Жылдыз Клычбековна, я думаю, вопрос понятен, да? Рахмат Сизге, спасибо за то, что позвонили. Пожалуйста, Жылдыз Клычбековна, ну, может быть, я уж не знаю, или с последнего вопроса начнем, или, может быть, с того, где радиослушательница, вот она же озвучила, что вот детей войны становится все меньше и меньше, может, как-то пересмотреть, и вот озвучила предложение. Пожалуйста, что скажете?
0: Сперва хотела бы сказать, что из чего формируется бюджет социального фонда. Это страховые взносы. Они разносятся по личным страховым счетам, и это уже именные деньги каждого гражданина. Потом вторая составляющая – это республиканский бюджет. Ну, республиканский бюджет – это гарантии государства, это базовая часть пенсии, это пенсии военнослужащих, какие-либо надбавки. Основное, конечно, это страховые взносы, и каждый формирует свою пенсию. Поэтому в рамках страхования, когда определенные категории говорят, ну, или просят повысить пенсию, то это будет чуть-чуть несправедливо, потому что мы не можем взять деньги одной категории и отдать
1: другой
0: категории, потому что сразу будут нарекания тогда с той стороны тоже. Поэтому такой вопрос должен решаться комплексно, исходя из возможностей республиканского бюджета, потому что все, что не связано с пенсией, это какая-либо, например, поддержка, опять-таки, детей войны или там какой-то определенной категории, это все должно быть вне пенсионного фонда в рамках республиканского бюджета, исходя из возможностей бюджета. И совместно с Министерством финансов должно решаться. Ну, насколько я знаю, по линии Минтруда тоже есть какие-то доплаты, выплаты участникам, например, каких-то событий или вот каким-то уязвимым слоям населения, у них тоже есть. Но, в принципе, тоже хороший вопрос. Надо совместно и с Министерством труда, и с Министерством финансов этот вопрос посмотреть. Второй вопрос, что 40 лет работы, да, работали, 2000 сумм вышли. Но если это было, наверное, раньше, сейчас пенсии 2500 сумм нету, они повышаются ежегодно, и мы говорим, что с 1 октября уже будет не менее 8800, а у этих граждан, наверное, более, потому что уже давно, наверное, вышли, до этого тоже были индексации. В начале пенсии врачей и учителей были, да, не очень большими, потому что и сама зарплата была маленькая. И у врачей, и у учителей. И мы знаем, что последние годы зарплаты, особенно социальной сферы, тоже очень хорошо растут. Это все повлияет на размер их будущей пенсии. Это все вот насчет будущих пенсий, конечно. Что касается вот пересмотра, то сейчас явно говорить о том, что там было неправильно, я не могу сказать. Надо поднимать пенсионное дело, поэтому вы можете
1: индивидуально разбираться, да?
0: Да, можно обратиться в любой социальный фонд, можно по месту прописки или там другое, или даже можно в центральный аппарат социального фонда тоже подойти. Есть специальная служба по работе с общественностью, ним тоже обратиться, они запросят пенсионное дело, посмотрят, все ли было правильно начислено.
1: Угу. Джилдыз Кылычбековна, что особо радует, что вот одна из радиослушательниц, телезрительниц, вот, которая озвучивала уже предложение по детям войны, она благодарна, что вот за последние годы, за 5 лет идет повышение пенсий в нашей стране. Но, знаете, я к чему сейчас клоню? На самом деле, вот сейчас многие пенсионеры, а ведь до 1 октября остается буквально всего ничего, да, чуть больше недели, сейчас задаются вопросом, вообще стоит ли обращаться, какие-то документы предъявлять в социальный фонд для перерасчета пенсий, или, в принципе, вы все это сделаете самостоятельно, сидя там у себя в территориальных, скажем так, подразделениях, пенсионерам, то есть здесь особо волноваться не стоит?
0: Абсолютно не стоит волноваться, потому что это автоматически... Все будет на централизованном уровне, в автоматизированном процессе повышено. И уже с октября, когда уже пойдет финансирование пенсии, наши пенсионеры получат пенсии уже в повышенных размерах. Uh-huh. Волноваться не стоит. И, конечно, мы благодарны нашей слушательнице за то, что такие теплые слова высказала. Большая благодарность. И продолжение этой темы хотела бы сказать, что да, действительно, последние годы, последние 5 лет экономика растет, заработные платы растут, значит, отчисления в социальный фонд растут, и у нас появляется больше возможностей, чтобы повышать пенсии больше. Например, вот вначале я же сказала, что должны были повысить только на 13%, но мы повышаем на 20%. Uh-huh. И опять-таки, если эту прямую индексацию применить совсем маленьким пенсиям, получится, например, иногда 100 сомов, 200 сомов, но несмотря на это, повышение будет 1000 сомов. И дальше мы будем тоже стараться все усилия прикладывать, чтобы повышать пенсии и радовать наших пенсионеров.
1: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что в эфире Беринчи Радио и в эфире АЛАТО-24 программа «Прямая связь». Сегодня мы говорим о повышении пенсии в Кыргызстане с 1 октября. И позвольте напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Джилдыз Кылычбековна. Джилдыз Кылычбековна, давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
6: Алло, саламатсыздар ба?
1: Саламатчылык.
6: Менде эки суроо бар, кыскача айтайын.
1: Кыскача айтыңыз.
6: Биринчиси, базовый бөлүктүнчү Атамбаевдин тушунда бир көбөйткөн. Азыр көбөйтсө болобу? Уже убакыт келди болчу керек. Экинчиси, жанагы калыстык болбой атат. Социалдык калыстык болбой атат. Мына жана тандеркилер айтып атат, биз 40-нчу жылдагы адамдарбыз, биз согуштун адамдарбыз. Биз деле Советтер Союзунун тушунда кызматта иштегенбиз. Жамандыктан биз иштебей калдык, иштебей калдык жокпуз. Ошол учурда ошондой акыбал болду өлкөдө. Ошону менен биз иштебей калдык, жумуш жогун табылбай калды. Анан ушунун баарын Турциядагыдай кылып элечи. Тиги 100,000 сом алгандар монча кошулуп атат, 1,000 сом алгандар мынча кошулуп атат дебей эле баарын эле бир уровень кылып, баарын эле бирдей эле $300 алат деп атат. Жокпо ошондой кылып $300 кылганда иш кылып баарын бирдей текшерип кылат, ошондо теңсиз болот. Жокпо бизде профит болуп атат, биздеге бюджет толуп атат, анча кийинип атат дейт. Жанагы Россия азыр мынакей кайра пересматривать этип атат. Ошондо алып пересмотрите.
1: Спасибо вам за вопросы, за предложение, уважаемая радиослушательница. Пожалуйста, Джилдыз Кылычбековна, вот было озвучено, скажем так, предложение, или, может быть, что вы тоже подумали насчет того, насколько, может быть, пришло время повысить базовую часть пенсии, да, вот первый вопрос нашей радиослушательницы или телезрительницы.
0: Базовая часть пенсии – это, как мы уже сказали, гарантия государства. Гарантия. Да, гарантия государства. Установленный размер ее 3170 сомов. Она дается тем, у кого, кто наработал стаж и у кого маленькая страховая пенсия. То есть это поддержка государства очень таких незначительных пенсий. Поэтому в некоторых случаях базовая часть пенсии может быть даже и 8 тысяч сомов. Она может быть даже и 8,5 тысяч сомов, 5 тысяч сомов. Это все будет индивидуально, поэтому не у всех прям 3100 сомов, 3170 сомов, как мы говорили. А кто, вот, например, 500 сом заработал, да, или 1000 сомов, то за счет доведения базовой части пенсии будет 8800. И поэтому ее должны сейчас рассматривать как поддержку государства низких

0: размеров пенсии. А сам вот этот минимальный размер, он уже последние годы постоянно пересматривается. То есть и дальше будет идти такая тенденция, что с учетом вот необходимости, адресности, базовая часть пенсии будет тоже как бы составлять и гарантировать такой минимальный уровень и помогать маленьким пенсиям. Насчет второго вопроса, всем по $300, как в Турции или как в России, да? Но мы до этого тоже слышали обращение, почему уравниловка, да? Вот, с одной стороны, говорят про уравниловку, с другой стороны, говорят, так нельзя. Поэтому хотела бы сказать, что уравниловка – это нецелесообразно. Тогда потеряется сам интерес платить страховые взносы, правильно? Потому что человек, который много платит, и который будет мало платить, и в любом случае получит $300, скажет, зачем мне платить, я все равно получу $300. И тогда вот интерес к системе и вообще интерес к страхованию, интерес к пенсиям потеряется. И даже формальной занятости потеряется, потому что, ну, работал, не работал, все равно человек получит такую пенсию, да? Поэтому в нашей системе, это система страхования, всем $300 делать или там какой-то это делать, да, минимальный уровень поддерживаем, но дальше уже человек сам сколько зарабатывает, столько и получит пенсию.
1: Жылдыз Кулычбековна, вот количество пенсионеров на сегодняшний день сколько? Надо же сказать, что количество, оно же не стоит на месте. Вот я тоже сейчас вспоминаю, в 2005 году, если количество пенсионеров достигало, по-моему, около 530 тысяч, то сегодня уже более 825 тысяч. Количество, смотрите, как растет. А если через несколько лет, вообще, может быть, до миллиона дойдем, да?
0: Да, мы надеемся, что до такой цифры тоже дойдем. Население тоже будет расти, и количество пенсионеров тоже будет расти. Поэтому социальный фонд всегда прогнозирует, какой будет рост поступлений, какой будет рост плательщиков, рост пенсионеров. И поэтому вот это сама, что такое финансовая устойчивость? Мы должны находить баланс между нашими обязательствами и нашими доходами, правильно? Вот поэтому мы должны смотреть наш доход, а потом смотреть, насколько мы можем повысить и вообще в целом обеспечить пенсию. Эти расчеты у нас проводятся. Мы предполагаем, что да, будет постепенно демография меняться, и количество пенсионеров тоже ежегодно растет, и сами пенсии растут, поэтому и бюджет социального фонда тоже растет. Например, за последние 5 лет, как вот наша предыдущая слушательница отметила, что повышается такими значительными темпами, поэтому сам бюджет соцфонда тоже вырос более чем в 2 раза. И сам рост пенсии тоже произошел более чем в 2 раза. Раньше, например, 10, 6, 15% за весь период, если можно было бы сказать. То есть сейчас за вот 5 лет более чем в 2 раза. Бюджет социального фонда тоже более чем в 2 раза вырос. Это хорошие показатели, хорошая тенденция. И демографические тоже изменения экономические происходят, поэтому пенсионная система, она неразрывно связана с этими данными, макропоказателями, и смотря какая ситуация, какая динамика будет, мы должны всегда быть готовы, если при необходимости параметры менять, мы над этим работаем.
1: В начале программы я упомянула программу «Правительственные акселераторы», да, где вот сейчас уже как бы есть реализация наверняка, когда трудовые мигранты могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Тюндюк» и получить электронную подпись. Как я понимаю, уже созданы условия для дистанционного доступа к кабинету налогоплательщика и уплаты страховых взносов с помощью банковской карты. То есть все эти условия создаются для того, чтобы те трудящиеся, которые находятся в других странах, они уже имели, скажем так, возможность как бы надеяться на пенсию свою будущую.
0: Совершенно верно. Такой механизм с недавнего времени внедрен. Но прежде всего я хотела бы сказать, что основная работа социального фонда – это заключение соглашения с государствами, над чем мы очень активно работаем. Вы знаете, что сейчас вектор миграции тоже поменялся, поэтому первые страны, с которыми мы заключили, это были страны, где была основная наша миграция – это Турция, Россия, Казахстан, Корея. Сейчас работаем со странами Европы, чтобы заключить такое соглашение. Работы дальше будут продолжаться. Но есть страны, с которыми мы еще не заключили, не заключили соглашение, но там работают наши граждане. Или даже если заключили соглашение, наши граждане работают неформально. В этот период стаж не идет, период выпадает, страховые взносы не наращиваются, и пенсионное право не накапливается, да, и чтобы предупредить такие случаи, наши граждане тоже обращались, и мы совместно с налоговой и другими министерствами, ведомствами провели такую работу. Сейчас есть такая возможность дистанционно, не приезжая в Кыргызстан, будучи за границей, в первую очередь это пройти идентификацию в приложении Түндүк, зайти туда, выбрать, что я за границей, создать учетную запись, Face ID, через Face ID пройти биометрическую идентификацию. После этого уже можно пройти в Салык Кейджи, и там уже в кабинете налогоплательщика, в принципе, не тяжело выбрать окошко «Мигрант», там сопутствующие поля будут, можно выбрать уплату взносов дистанционно, добровольную уплату взносов можно в размере 8% от среднемесячной заработной платы или 10%. Если 10, это значит пойдет 8 пенсионный фонд, 2% в государственный накопительный пенсионный фонд. И выбираете метод оплаты картой, или MasterCard, или VisaCard, даже L-карт предусмотрено, да, и оплатите, и потом эта запись уже сохраняется, стаж идет, мы призываем, чтобы наши граждане платили, формировали свой стаж, формировали свою пенсию. Мы призываем к тому, чтобы они заинтересовались, посмотрели, как это работает. Совместно с Министерством иностранных дел тоже проводим разъяснительную работу, чтобы через наше посольство, через наши диаспоры эта информация до наших граждан за границей дошла.
1: Ну и последнее, Джилдес Клычбековна, вы чуть ранее отметили о том, что о пенсии нужно думать буквально с молоду. Да? Мы вообще вот перед тем, как выйти на пенсию, сами формируем свою пенсию, да, и вот на самом деле, когда уже задумываешься о том, чтобы выйти на пенсию, вот мне сейчас вот вспоминаются годы, когда, например, люди приходили в социальный фонд, подавали заявления, собирали справки, лично посещали то или иное отделение, если каких-то справок не было, я знаю, что многие обращались в архив. Мы сейчас, вот в последние годы, говорим о том, что мы должны получать государственные услуги более упрощенно, да, то есть без бумажной волокиты. Соответственно, у меня возникает вопрос, Джилдыз Клычбековна, насколько в социальном фонде, может быть, уже задумались о том, чтобы, может быть, запустить какую-то новую информационную систему, не выходя, например, из дома, скажем так, уже подумать над тем, чтобы через, может быть, опять же, мобильное приложение Түндүк обратиться, соответственно, использовать, чтобы уже как-то вот начать собирать эти справки, чтобы не тратить время ни на архивы, ни какие-либо организации, где ты раньше работал. Вообще вот о получении государственной услуги, выйти на пенсию, вообще в социальном фонде наверняка тоже думают об этом.
0: Конечно, мы думаем в рамках работ по дебюрократизации и до этого тоже. Что мы сделали? В первую очередь это упростили саму формулу назначения пенсии до 96-го года. Это первая страховая часть пенсии. Когда именно за вот этот период надо было ходить по архивам, искать свою зарплату, искать место своей работы. Сейчас мы это намного упростили. Зарплату вообще не надо приносить. архивные справки, если у тебя есть стаж после 96-го года, один год, мы уже автоматически начисляем женщинам, например, 10 лет, мужчинам 15 лет, автоматически это уже идет. То есть после 96-го года вся запись, вся история каждого гражданина в нашей системе есть. Поэтому сейчас система намного упрощена, таких больших волокит не требуется. И даже если требуется в каких-то случаях, например, какой-то период до 96-го года, да, не уточнен, то это социальный фонд сам уже обязан запросить такие подтверждения, документы, справки. Но зарплата уже точно не нужна. И дальше мы, конечно, будем проводить эту работу. Мы уже сказали, что 30 лет истории каждого гражданина есть, поэтому сейчас, в принципе, уже мы идем к тому, чтобы автоматически назначать пенсию.
1: Спасибо вам, Жилдыз Кулучбековна, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы, программы «Прямая связь» завершается. Я хотела вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, напомнить, что сегодня с вами на прямой связи была начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Жилдыз Кулжанова. Оставайтесь на волне Биринчи радио, уважаемые радиослушатели, и, как всегда, до встречи. Бишкекте саат 10.

0: эфире новость на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Как всем известно, изменение климата, ставшее глобальной проблемой, продолжается. Средняя температура на планете и количество чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, стремительно растут, а их негативное влияние на энергетику, сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экономику в целом достигло значительных масштабов. Кыргызстан – горная страна, мы особенно чувствительны к последствиям таяния ледников. Это не абстрактная угроза, это экологическая проблема регионального масштаба. Считаю крайне важным, необходимым объединить международные усилия для решения климатических вызовов и проблем горных регионов. В этой связи 21-23 октября мы проведем второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25». Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в саммите, отметил президент на трибуне ООН. По словам главы государства, мероприятие станет заключительным в пятилетии международных действий по развитию горных регионов. Во время встречи с генеральным секретарем ООН 31 августа в Кыргызстане Садыр Джапаров предложил провести этот саммит совместно с организацией, чтобы объединить международные усилия для решения их проблем. Кыргызская республика полностью готова стать в ООН голосом малых и развивающихся государств в вопросах решения климатических проблем горных регионов. Президент призвал обратить внимание еще на одну экологическую проблему. Речь идет об уникальном высокогорном озере Иссык-Куль, которое входит в биосферный резерват ЮНЕСКО и включено в список водно-болотных угодий международного значения в рамках Рамской конвенции. Сегодня этот бесценный природный водный резервуар испытывает сильнейший климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет скорость падения уровня озера достигла 7 сантиметров в год. Из 101 реки, которые издавна впадали в озеро, сегодня лишь около 30 текут круглосуточно. Главным источником воды для Иссык-Куля являются ледники Тянь-Шаня. За последние 70 лет растаяло более 30% горных ледников. Около 20% этого сокращения произошло лишь за последние 7 лет. Этот процесс представляет прямую угрозу биоразнообразию региона и экономической устойчивости сотен тысяч людей. В рамках работы по сохранению Иссык-Куля Кыргызстан мобилизирует все имеющиеся внутренние ресурсы. В частности, реализуется государственная концепция устойчивого развития эколого-экономической системы Иссык-Куля до 2030 года. Введены строгие экологические ограничения, началась реализация пилотных проектов по мониторингу глубины озера с применением подводной робототехники. Масштабные работы по очистке дна и акватории озера Иссык-Куль продолжаются на регулярной основе. Масштаб и скорость климатических изменений превосходит возможности любого отдельного взятого горного государства и требует консолидированных международных действий, рассказал в ООН Садыр Джапаров. Исчезновение Иссык-Куля стало бы не только локальной трагедией, но и невосполнимой экологической потерей для всего региона. Чтобы понять потенциальный масштаб этой экологической проблемы и стоимость ее предотвращения, достаточно вспомнить судьбу Аральского моря и озера Чад, пострадавших в последние десятилетия. Посмотрите, еще сравнительно недавно Аральское море и озеро Чад, как и Иссык-Куль, сегодня были полноводными водоемами. Теперь они в значительной степени высохли. Для нас эти примеры должны стать наглядным предупреждением, отметил Садыр Джапаров. Кыргызстан договорился с Китаем об экспорте зерновой продукции через автомобильный пункт пропуска Торугард. Договоренность достигнута 22 сентября в ходе встречи заместителя председателя Комитета министров министра Эрлиста Ахумбекова с министром Главного таможенного управления КНР Сунь Мейдзюнь. Новый маршрут создает дополнительные возможности для кыргызстанских фермеров и сельхозпроизводителей, в том числе производителей Чуйской области, для увеличения поставок зерновой продукции на китайский рынок. Организация перевозки зерна через Торугард также позволит снизить нагрузку на пункт пропуска Эркиштан и расширить логистические возможности для экспорта сельхозпродукции. Стороны, кроме того, обсудили возможность продления режима работы пункта пропуска Торугард и договорились продолжить сотрудничество по расширению доступа кыргызстанской сельхозпродукции на рынок Китая. В рамках встречи были подписаны три протокола, регулирующие экспорт в Китай лошадей, термически обработанной продукции из мяса, овец и коз, а также свежих фруктов. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана осадков не ожидается. Температура воздуха 29 градусов тепла. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
3: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
2: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тартып пенсиялар дагы жогорулайт.
4: Аябай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
5: Мен өзүм 5 балалуу, жесир аялмын. Жакшы, рахмат сизге көтөрүп берип атканына.
6: Мурун 200 сом кошуп ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
7: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
2: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниттин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө. Ал эми бала арысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
8: Кичинекей эгиз кыздарыма бала арыскы боюнча анын деле кудай бирсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
9: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
10: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
2: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
11: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Экономика Кыргызстана сохраняет высокие темпы роста и в 2026 году. По предварительным данным за январь-август объем валового внутреннего продукта достиг 1 триллиона 396 миллиардов сомов. А рост экономики составил 11%.
13: Высокий темп экономического роста был обусловлен динамичным ростом промышленности.
12: Строительная отрасль выросла более чем на 60%, промышленность почти на 9%, сельское хозяйство более чем на 6%. Продолжают расти и инвестиции. За первые 7 месяцев в экономику вложено 238 миллиардов сомов. Это почти на 59% больше, чем годом ранее.
14: Наши граждане сами на себя чувствуют рост экономики.
12: Экономика Кыргызстана – это новые проекты, рабочие места и развитие страны, которое отражается не только в цифрах, но и в повседневной жизни каждого жителя страны.
11: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
15: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
16: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
17: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик Кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
18: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоо инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында талас элүү үчүн чоң белек болду.
15: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
19: 105 жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
20: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
11: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
21: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Алкагында кызыктар мамлекеттердин катышуусу менен ачык жумушчу топ түзүүнү сунуштайт элем. Аталган жумушчу топ өкмөттөр аралык консультацияларды өткөрүп, сунушталган механизм үчүн мүмкүн болгон моделдер боюнча отчет даярдашат. Консультациялардын жыйынтыгы боюнча уюмдун башкы ассамблеясы жана Коопсуздук кеңеши тарабынан тиешелүү резолюциялар жана чечимдер кабыл алынышы керек. Демилгенин стратегиялык максаты уюмдун чечимдери саясий сунуштар катары эмес, чыныгы эл аралык милдеттенмелер катары кабыл алынышын камсыз кылуубуз керек. Алардын аткарылышын жакшыртуу эл аралык укуктун үстөмдүгүн жана бууга болгон ишенимди бекемдейт. Биз Кыргызстан мындай механизмди иштеп чыгуу боюнча мамлекеттер аралык талкууларды баштоого даярбыз. 2027 жылдын 1 январынан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул сунуштардын баарын биз официалдуу түрдө комитетке киргизебиз. Урматтуу кесиптештер, санкция маселесине өзүнчө токтолгум келип турат. Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигиши куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Трамп мырзага дүйнө боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Урматтуу кесиптештер, санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук кеңештин ыйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек. Эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун мүмкүн болгон жалгыз жолу мына ушул. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизүү керекпиз. Санкциялар боюнча демилгелерди алдын алууну карап чыгуу алардын мүмкүн болгон гуманитардык, экономикалык жана социалдык кесепеттерин эске алууга жардам берет. Сунушталган механизмдин маанилүү элементи ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти жогорулатуу болуш керек. Санкцияларды демилгелеген мамлекеттер өздөрүнүн укуктук негиздемесин, мындай чаралардын зарылдыгын, алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Ошондо гана БУУнун эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу борбордук ролу күчөйт жана укуктары кеңейет. Ошондой эле санкцияларды кайсы бир өлкө башка бир өлкөгө каршы өзүнүн саясий же экономикалык пайдасы үчүн өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жоголот. Ар бир мамлекет өзүн билемдик кылбаш керек. БУУ бардык жактан күчтүү болуш керек. БУУ санкция салат дегенди укканда ар бир мамлекет титиреп туруш керек. Мына ошондо гана дүйнөдө катуу тартип орнойт. Антпесе Бириккен Улуттар Уюмунун кээ бир чечимдерин эч ким тоготпой калды, ар ким өз билгенин кылып жатат. БУУнун ар бир чечими дароо аткарылышы керек. Аткарылбаса ал өлкө менен бир дагы өлкө кызматташпай койсо, санкциянын таасири мына ошондо артат. Мына ошондо гана бардык чечимдер дароо аткарылат. Бириккен улуттар уюму күчтүү жана барктуу уюм болот. Антпесе азыркы санкциялар баланын оюнчугундай эле нерсе болуп калды. Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш мырза менен 2026 жылдын 31 августунда Бишкек шаарында болгон жолугушуумда аталган саммитти уюм менен биргелешип уюштурууну сунуштадым. Айтылган аракеттер өлкөбүздүн тоолуу мамлекеттери арасындагы негизги ролун жана алардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык күчтөрдү бириктирүүгө умтулуусун көрсөтөт. Андыктан Кыргызстан тоолуу аймактардагы климаттык көйгөйлөрдү чечүүдө жана чакан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн БУУ'да добушу болуп берүүгө толук даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, климаттын өзгөрүү темасын улантып, сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир экологиялык көйгөйгө бургум келет. Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйлөрдүн жана кырсыктардын башаты жергиликтүү деңгээлде жатат. Бул маселе ЮНЕСКОнун биосфералык коругу жана эл аралык маанидеги Рамсар аймактарынын тизмесине кирген уникалдуу бийик тоолуу ысык көлгө тиешелүү. Бүгүнкү күндө бул баа жеткис табигый суу резервуары катуу климаттык стресске дуушар болууда. Акыркы 170 жыл ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү, ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды. Ысык көлдүн негизги суу булагы Тянь-Шань тоо мөңгүлөрү. Акыркы 70 жылдын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдүн 30%дан ашыгы эрип кеткен. Анын 20%га жакыны акыркы 7-10 жылдын ичинде гана кыскарган. Бул процесс аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүнө жана 100 миңдеген адамдардын экономикалык туруктуулугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Кыргызстан ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, ысык көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады. Көлдүн түбүн жана акваториясын масштабтуу тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана ылдамдыгы ар бир тоолуу мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнөн ашып түшөт жана консолидацияланган эл аралык аракеттерди талап кылат. Ысык көлдүн жоголуусу жергиликтүү трагедия эмес, бүткүл аймак үчүн орду толгусу экологиялык көйгөйгө айланат. Бул экологиялык көйгөйдүн потенциалдуу масштабын жана аны сактап калуунун чыгымдарын түшүнүү үчүн акыркы 10 жылдыктарда жабыркаган Арал деңизи жана Чат көлүнүн тагдырына көз чаптыруу маанилүү. Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Бүгүн мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион акш долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата-бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан Ысык Көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Урматтуу катышуучулар, айымдар жана мырзалар, биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Ошондуктан коопсуз, адилеттүү жана туруктуу келечекти биргелешкен аракеттер аркылуу гана кура алабыз. Планетабыздын жана келечек муундардын тагдыры ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. Баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү эле орноп калбайт. Ошондуктан сөзүбүздү ишке, адамдардын жашоосун өзгөрткөн жана жаратылышты сактоого багытталган конкреттүү кадамдарга айланталы. Келиңиздер, диалог куралдан күчтүү, бири-бирибизди урматтоо коркунучтан жогору, ал эми эки тараптуу кызматташтыктар адамзат үчүн чыныгы натыйжа алып келген дүйнөнү бирге куралы. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.
1: Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что это было выступление главы государства. Напомню, что президент Садыр Чапаров накануне в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Было отмечено, что Кыргызстан – страна, которая верит в силу диалога и мирного разрешения конфликтов. Кыргызстан готов выполнять роль медиатора в урегулировании сложных и проблемных вопросов. Президент также особо подчеркнул, что в последние годы Центральная Азия наглядно продемонстрировала всему миру способность мирным путем решать сложные межгосударственные вопросы.
2: Да, сейчас у нас мы будем говорить, продолжать эту тему. Я напомню, что президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров накануне вот выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Он также провел ряд двухсторонних встреч, например, с главой Европейского совета Антонио Коштой. И вот Кошта поздравил Садыра Жапарова с избранием Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и успешный саммитом ШОС в Бишкеке. Стороны обсудили актуальный вопрос сотрудничества между Кыргызстаном и Евросоюзом. В частности, отмечена важность поддержания политического диалога как на двустороннем, так и в рамках формата Центральной Азии, Европейский Союз и развитие взаимодействия в рамках программы Global Gateway. Отдельное внимание стороны и собеседники уделили санкционной проблематике. Садыр Жапаров выразил обеспокоенность санкционной политикой, проводимой со стороны западных европейских партнеров в отношении Кыргызстана, несмотря на то, что республика поддерживает постоянный контакт и регулярно обменивается информацией с ответственными официальными лицами Европейского Союза. Как мы вот выше послушали полную речь президента Садыра Жапарова на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Президент нашей страны также провел двусторонние встречи с рядом вот лидеров, мировых лидеров. И вот сейчас мы продолжаем наш эфир.
1: И сейчас хотелось бы выслушать мнение эксперта в сфере международных отношений Темирбека Нурматова, который сейчас находится на прямой телефонной связи с нами. Темирбек Мырза, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Темирбек Мырза, ну вот мы сегодня уже вот который раз повторяем выступление президента. Президент Садыр Джапаров накануне в Нью-Йорке выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. О чем только не говорил уважаемый президент, говорил о том, что и международное сообщество в прошлом году отметило 80-летие объединения Организации Объединенных Наций, говорило о том, что в настоящее время Центральная Азия является образцом конструктивного межгосударственного сотрудничества. Но хотелось бы сейчас поинтересоваться, Темирбек Мырза, насколько, может быть, вы следили за выступлением президента, насколько, может быть, вы анализировали все то, о чем говорил президент. Тем более президент Садыр Джапаров какие только направления не озвучивал. Это и вопрос безопасности, это вопрос экологии, это вопрос ледников. Ну, в общем, какие только вопросы накануне не были озвучены президентом Садыром Джапаровым. Вот насколько вы, может быть, накануне или, может быть, сегодня смотрели, может быть, слушали президента и выступление главы государства, на которое вот было озвучено вчера в Нью-Йорке?
3: Да, добрый день. Действительно, конечно, в силу своей профессии и должности мы следим за внешнеполитическими событиями, особенно за деятельностью президента Кыргызской Республики в сфере внешней политики, международной политики. И нам очень интересно, конечно, наблюдать за этими событиями, особенно если это события, связанные с именно в рамках деятельности Организации Объединенных Наций. Да? То есть мы знаем, что ООН – это мировая площадка, где вот именно в сентябре собираются на сессию лидеры со всех государств, со всего мира. И, конечно, поднимаются глобальные насущные вопросы, которые волнуют человечество. И мы наблюдаем, что с каждым годом именно человечество, то есть представители, лидеры, главы государств, правительств и вообще вот общественные деятели, да, вот они очень особое внимание уделяют вообще участию в деятельности Генеральной Ассамблеи. И мы вот, я действительно наблюдал, слушал за речью президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Действительно, в этом году тоже подготовлен такой обосновательный доклад, обширный такой, да, вот по разносторонним проблемам мировой политики, региональной и внутригосударственной, да. И ну, как вот вообще как гражданин Кыргызской Республики, мне в первую очередь нравится, да, вот вообще я импонирую, что наш президент выступает постоянно на международных площадках на кыргызском языке. То есть сегодня мы отмечаем День государственного языка 23 сентября, и символично, да, вот я вот к этой дате хотелось бы тоже немаловажно. Это тоже имеет важное значение в мировой политике. И а вообще, по сути, содержание речи президента. Вы обозначили те моменты, но я хочу обратить внимание, что наш президент на высокой трибуне Генассамблеи, он именно обратил внимание мировой общественности к проблеме Иссык-Куля, которая вот именно на сегодняшний день выходит на первый план, то есть по поводу защиты, да, то есть чтобы это горное, высокогорное озеро сохранить и передать следующим поколениям, да, в том виде, в котором оно есть. Есть проблемы экологического плана, а так в тех выступлениях, то есть в части речи, касающейся мировой политики, международных отношениях, конечно, президент отмечает и призывает именно государство к диалогу, в решении вот этих глобальных проблем, особенно вопросы, проблемы конфликтов, войн, то есть именно чтобы государства мирным способами решали вот эти, садились за стол переговоров, и как бы вот эти, а вот ресурсы, которые есть, надо направлять, это мы знаем, вот это не сегодня, а давно начал наш президент такую риторику, что те ресурсы, которые человечество направляет на военные расходы, надо направлять на созидание, да, человечества, на решать проблемы глобальные, то есть бедность, экология и развитие человеческих ресурсов. И также хотелось бы отметить, что президент также вот именно обозначил такие ну, для меня так кажется важными, да, это как раз президент на высокой трибуне отметил, что Кыргызская республика со следующего года избрался на непостоянные члены Совета Безопасности ООН, и это возлагает на большие обязанности для нашего государства, да, и, конечно, это заслуга нашего государства за последние годы, которые мы ведем активную внешнюю политику, вот именно на региональном и на глобальном масштабе, потому что мы помним, если вот напомню, что мы путем голосования получили 142 голоса, то есть это голос отдали 142 государства за. И это большая ответственность, и президент тоже вот именно перед аудиторией высказался, что мы будем все наши старания, всю нашу вот энергию именно направить на те вопросы, которые стоят на повестке дня в рамках деятельности ООН сейчас. Да, это вопросы войны и мира, экология, борьба с бедностью в мировом масштабе, да, и установление взаимоотношений, да, добрососедских, дружественных отношений между государствами, да, на региональном уровне, в глобальном масштабе. Это мы видим, что сейчас есть такой большой дефицит диалога и вот этих дружественных отношений.
2: Такой вопрос по вам по поводу того, вот вы заметили насчет того, что президент поднял такую глобальную экологическую проблему на такой высокой площадке по поводу Иссык-Куля, да? В следующем году он отметил, что вот пройдет саммит Бишкек плюс 25, где
1: горный саммит,
2: где поднимут данный вопрос. По вашему мнению, вот поднимая такой вопрос, актуальный не только для нашего региона, но в целом вот центральноазиатского региона, проблему озера Иссык-Куль, он сказал, президент, что раньше впадало 101 рек в озеро, а сейчас около 30, да, таяние вот ледников особо сказывается на местных жителях, и вот уже около 30 рек, да, всего лишь впадает, и с каждым годом около 7 сантиметров, да, вот озеро сокращается в своих объемах. Скажите, насколько вот вопрос такой глобальный может быть услышан на вот мировой площадке для того, чтобы на самом деле уже как бы начать работы по спасению озера Иссык-Куль, потому что это жемчужина не только вот Кыргызстана, но и всей Центральной Азии.
3: Нет, ну здесь, видите, уважаемые коллеги, здесь, конечно, президент, как глава государства и, как можно сказать, патриот своей страны, поднял эту экологический вопрос. Не только это вот касается вот нашего государства, это как бы нашего региона Центральной Азии в глобальном масштабе, да. И, конечно, вот именно, конечно, речь, когда касалась озера Иссык-Куль, наш президент подробно, да, объяснил, как вы сами сказали, сейчас стоки сократились, уровень озера падает, да, и это связано со многими факторами, это и повышение температуры, да, вот и так далее. То есть это общемировая, вот, то есть в глобальном тренде, и это влияет тоже на Кыргызстан, да. И я думаю, что это начало работы, и, конечно, сразу, возможно, не все поймут, но постепенно, конечно, специалисты, экологи, да, которые занимаются подобными вопросами, они уже обратят внимание, это однозначно, потому что, я еще раз говорю, то есть все заинтересованные стороны, то есть специалисты, эксперты, они наблюдают за выступлениями, вот именно которые происходят на трибуне ООН. И, конечно, мы будем вот на таких площадках и дальше развивать. То есть это не первое, то есть это не одноразовое событие, я так понял, да? Вот президент это дал команду, я так понимаю, то есть вот это обращает внимание на этот вопрос и мирового общественности, да? И понятно, что наши госорганы тоже, граждане, мы все будем в этом направлении двигаться, да? То есть повсеместно распространять информацию, чтобы получать всемирную поддержку. Я думаю, это, как говорится, начало вот той акции, которую мы будем за поддержку озера Иссык-Куль, нашей жемчужины, горной жемчужины.
1: Темирбек Мырза, ну вот касательно вопроса, помните санкции, да? Глава государства, он же предложил изменить подход к международным санкциям, и вот решения об их введении должны приниматься в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и исключительно в пределах полномочий Совета Безопасности. Насколько, может быть, на ваш взгляд, вот такой подход, который озвучил президент Садыр Джапаров, можно назвать одним из способов совершенствования международной санкционной политики?
3: Да, вот здесь также президент сказал, что существует проблема соблюдения норм и принципов международного права, да, то есть а это касается и тех вот именно ситуаций, которые происходят во всем мире, то есть это связано и с вмешательство во внутренние дела государств и связанное, это вот основные принципы международного права, да, это суверенное равенство государств и так далее. То есть, конечно, суверенность – это значит независимость. Каждое государство должен принимать решения самостоятельно, да, а санкционная политика, которая именно происходит сейчас, особенно со стороны западных государств, ну, это, да, это должен быть диалог, это проблема, она есть, существует, и мы думаем, что это наша позиция, то есть позиция Кыргызской Республики, да, и мы будем как бы, то есть это вот предложение, да, наше предложение, которое тоже, возможно, получит свой отклик, да, среди мирового сообщества.
1: Угу. Ну и последнее.
2: Да, и последний вопрос в заключение. По вашему мнению, вот то, что президент выступил на Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, это все происходит на фоне того, что уже в следующем году мы будем уже непостоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы, как известно, ранее нашу страну выбрали, и уже в 2027 году начинаем работу. По вашему мнению, насколько вот эта наша предстоящая глобальная работа должна отразиться вот на малых странах, о которых мы можем представлять? Центральная Азия, ряд стран поддержали нас. По вашему мнению, насколько эта работа будет такой большой, обширной для того, чтобы уже получить такой, может быть, так сказать, опыт в работе вот в такой глобальной организации, как ООН?
3: Не, ну, хотелось бы отметить, что в международном праве, в международных отношениях такой политики там особо не применяется, да, то есть термина «малые страны», то есть мы все суверенные государства имеем одинаковые права и возможности. Это норм, это один из основных принципов международного права, да, то есть независимо от территории, населения, экономической мощи, все государства равны в международных отношениях. А именно вот касательно вашего вопроса, да, да, действительно, это уникальная возможность, и будет такой опыт работы Кыргызской Республики в качестве непостоянного члена СБ ООН. Это будет, конечно, во-первых, авторитет Кыргызской Республики в международных отношениях будет подниматься, то есть многие страны будут именно узнавать больше о нас. И, конечно, мы получим именно больше возможностей влиять на те события, которые происходят в глобальном и региональном масштабе. То есть как раз-таки это та возможность, где мы будем наши инициативы продвигать по обеспечению мира, безопасности, да, вот в глобальном масштабе и на вот региональных площадках тоже.
2: Большое спасибо вам за ту информацию, за ваше мнение, которое вы озвучили в эфире Биринчи Радио в прямом эфире. Напомню, что сегодня мы говорили о том, как президент нашей страны Садыр Джапаров выступил на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Встретился он также с главой Европейского Совета Антонио Коштой. И здесь Антонио Кошта поздравил Садыра Джапарова с избранием Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и успешным саммитом ШОС в Бишкеке. Стороны обсудили актуальный вопрос сотрудничества между Кыргызской Республикой и Евросоюзом. В частности, отмечена важность поддержания политического диалога как на двустороннем, так и в форматах Центральной Азии и Европейский Союз и развития взаимодействия в рамках программы Global Gateway. Отдельное внимание собеседники уделили санкционной проблематике. Джапаров выразил обеспокоенность санкционной политикой, проводимой со стороны западных европейских партнеров в отношении Кыргызстана, несмотря на то, что республика поддерживает постоянный контакт и регулярно обменивается информацией с ответственными официальными лицами ЕС. Также отдельное внимание собеседник уделили санкционной проблематике. Глава государства привел пример закрытия в этом году в Кыргызстане 50 компаний, выполнявших операции с повышенным санкционным риском, а также подчеркнул готовность в открытом диалоге и заинтересованность в развитии сотрудничества с западными и европейскими партнерами. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Насколько хорошо граждане знают о мерах по предупреждению коррупции, способах сообщения о коррупционных правонарушениях и предусмотренной законом ответственности? Эти вопросы изучают в рамках нового исследования уровня антикоррупционной информированности населения. Опрос проводится Институтом нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Участие в нем добровольное и анонимное. Подробнее далее в материале нашего корреспондента.
4: Исследование проводится во исполнении плана мероприятий и государственной программы антикоррупционной информационной политики Кыргызской Республики на 2026-2027 годы. Его основная задача – получить объективную картину того, насколько граждане информированы о мерах по предупреждению и противодействию коррупции, знают и куда и как сообщать о возможных коррупционных правонарушениях, а также какая ответственность предусмотрена за такие нарушения. Главный эксперт Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызстана Ахылбек Сарбагышев рассказал Биринчи радио о том, какие задачи ставятся перед исследованием.
5: Основная цель опроса – это определить, насколько граждане информированы по вопросам противодействия коррупции. В частности, исследуется, знают ли граждане, куда и каким образом обращаться при столкновении с проявлением коррупции, какая ответственность предусмотрена за коррупционные правонарушения, готовы ли они сообщать о фактах коррупции и как оценивать проводимую государством информационно-разъяснительную работу.
4: Опрос проводится в онлайн-формате. Полученные ответы будут использоваться в обобщенном виде для подготовки аналитического доклада и разработки предложений по совершенствованию государственной антикоррупционной информационной политики. При проведении исследования важно обеспечить широкий охват населения, в том числе жителей городов и сел, представителей разных возрастных и социальных групп. Отдельное внимание уделяется тому, что результаты исследования должны показать не только уровень информированности граждан, но и их отношение к коррупции и готовность сообщать о ее проявлениях, продолжит главный эксперт Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызстана Акылбек Сарбагышев.
5: По итогам опроса предполагается выявить основные проблемы в уровне информированности населения, а также направления, по которым существует недостаток информации. Полученные данные будут проанализированы в обобщенном виде, и на их основе будет подготовлен аналитический доклад. По результатам исследования будут разработаны предложения по совершенствованию антикоррупционной информационной политики, правовой разъяснительной работы и механизмов доведения информации до граждан. Для нас особенно важно узнать реальное мнение граждан, поэтому участие в опросе является добровольным и анонимным, а полученные ответы будут использоваться исключительно в обобщенном виде.
4: Участие в исследовании остается добровольным и анонимным. Организаторы рассчитывают получить данные, которые позволят определить, какие направления антикоррупционной информационной работы требуют дополнительного внимания. При этом противодействие коррупции включает не только информирование населения, но и практические меры по выявлению нарушений, расследованию соответствующих фактов и возврату государству незаконно выведенного имущества. О практической стороне этой работы говорит член антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики Радик Шабданов.
6: Сегодня продолжается борьба с коррупцией. За последние 5 лет в рамках этой работы было выявлено множество случаев незаконной продажи земель, зданий, в том числе детских садов, которые перешли в частные руки. По каждому из этих фактов проводилось расследование. Дела рассматривались в суде, и имущество возвращалось государству. Кроме того, к ответственности привлекаются участники преступных групп и связанные с ними коррупционеры. Президент поставил четкие задачи по искоренению коррупции. Сегодня действуют и применяются на практике законы, которые раньше не позволяли привлекать отдельных лиц к ответственности.
4: Таким образом, исследование должно показать, насколько граждане знают о своих возможностях и механизмах участия в предупреждении коррупции. Полученные данные планируется использовать при подготовке аналитического доклада и дальнейших предложений в сфере антикоррупционной информационной политики. Канат Султакеев, Беринчи радио.
7: И на этом программа завершена. Оставайтесь вместе с нами.

0: В эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой Европейского Совета Антонио Коштой. Кошта поздравил Джапарова с избранием Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и успешным саммитом ШОС в Бишкеке. Стороны обсудили актуальный вопрос сотрудничества между Кыргызстаном и Евросоюзом. В частности, отмечена важность поддержания политического диалога как двусторонним, так и в рамках формата Центральная Азия – Европейский Союз и развитие взаимодействия в рамках программы Global Gateway. Отдельное внимание собеседники уделили санкционной проблематике. Джапаров выразил обеспокоенность санкционной политикой, проводимой со стороны западных европейских партнеров в отношении Кыргызстана. Несмотря на то, что республика поддерживает постоянный контакт и регулярно обменивается информацией с ответственными официальными лицами ЕС. Глава государства привел в пример закрытие в этом году в Кыргызстане 50 компаний, выполнявших операции с повышенным санкционным риском, а также подчеркнул готовность в открытом диалоге и заинтересованности в развитии сотрудничества с западными и европейскими партнерами. В экономической сфере стороны обсудили перспективы реализации конкретных совместных проектов, в том числе в транспортной отрасли, с учетом стремления Кыргызстана в развитии транзитного потенциала и присоединения страны к мультимодальным коридорам. В заключение, Кошта пригласил Джапарова посетить Брюссель с визитом с целью придания сотрудничества нового импульса. Глава Кыргызской Республики принял приглашение. Дорогу Лебединовка ГС-5, которая соединяет Бишкек с Северной объездной дорогой, откроют через месяц. Об этом сообщил представитель Минтранс Хомнышбек Бексултанов. По его словам, на объекте уже завершено 95% работ. Уложен асфальт в два слоя. Установлены разделительные барьеры и сделаны тротуары. Остались только освещение и разметка. Также через месяц планируется создать 4-километровый участок трассы Бишкек-Кант. Муниципальному предприятию Тазалых передали 22 единицы спецтехники на более 100 миллионов сомов. Об этом сообщил директор предприятия Джиншпек Османалиев. Предприятие получило 5 автомобилей «Лабо», 5 «Хова» с двойной кабинкой и 12 «МАЗов». «Хова» будет использоваться в том числе для покоса травы и сорняков, которые в этом году передали ведение Тазалыха. На покупку «МАЗов» направили около 83 миллионов сомов. Автомобилей «Лабо» – около 5 миллионов, «Хова» – около 10 миллионов сомов. По словам Османалиева, на балансе предприятия находится более 400 единиц спецтехники, включая экскаваторы, тракторы и мусоровозы. Кыргызстан договорился с Китаем об экспорте зерновой продукции через автомобильный пункт пропуска Торугард. Договоренность достигнута 22 сентября в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров, министра Эрлиса Акумбекова, с министром Главного таможенного управления КНР Сунь Майдзюнь. Новый маршрут создаст дополнительные возможности для кыргызстанских фермеров и сельхозпроизводителей, в том числе производителей Чуйской области, для увеличения поставок зерновой продукции на китайский рынок. Организация перевозки зерна через Торугард также позволит снизить нагрузку на пункт пропуска Иркиштан и расширить логистические возможности для экспорта сельхозпродукции. Стороны, кроме того, обсудили возможность продления режима работы пункта пропуска Торугард и договорились продолжить сотрудничество по расширению доступа кыргызстанской сельхозпродукции на рынок Китая. В рамках встречи были подписаны 3 протокола, регулирующие экспорт в Китай лошадей, термически обработанной продукции из мяса, овец и коз, а также свежих фруктов. На столичный ТЭС продолжаются ремонтные работы в рамках подготовки к отопительному сезону. Сейчас специалисты проводят плановый ремонт котельного и турбинного оборудования, а также проверяют и восстанавливают основные производственные системы станции. Работы ведутся в соответствии с утвержденным планом подготовки к отопительному сезону. Они направлены на обеспечение надежной и стабильной работы ТЭС в предстоящий осенне-зимний период. Напомню, что недели ранее в муниципалитете озвучили, что предприятие готово к отопительному сезону примерно на 80%. В Бишкеке отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней держится ниже плюс 8 градусов. Точную дату подключения отопления определяет мэрия с учетом погоды. В прошлом году отопительный сезон в столице начался 3 ноября. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану 24 сентября, как сообщает Кыргызгидромет. Ночью местами в Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областях ожидаются дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Чуйской, Талаской, Баткенской областях осадков не ожидается. Днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Талаской области, в предгорных и горных районах Чуйской области пройдут дожди, грозы. В Ошской, Джалабадской областях местами ожидаются интенсивные осадки. В долинной зоне Чуйской области осадков не будет. Ветер западный 4-9 метров в секунду с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 8-13, днем 24-29. В Талаской области 6-11, днем воздух прогреется до 27. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью плюс 20, днем воздух прогреется до 25. В Исыкульской области 4-9, днем воздух прогреется до 22. В Нарынской области от 2 до 7, днем воздух прогреется до 23 градусов. В Чулпанате временами дожди, грозы, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, максимальная температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. В Бишкеке без осадков температура воздуха ночью 13 градусов, максимальная температура воздуха днем 26-28 градусов. И на этом все, у микрофона был я, Эрмек Актанов, оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио и до скорой встречи.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Кыргызстан – страна высоких гор. Но сегодня все чаще говорят не только о высоте наших вершин, говорят о высоте наших дипломатических целей. За последнее время внешняя политика Кыргызстана стала более заметной и прагматичной. Там, где еще недавно спорили о границах и ресурсах, сегодня все больше звучат слова «диалог», «сотрудничество», «доверие». Особое значение имеет завершение процесса делимитации и демаркации границ с соседями. Шаг, который открывает новые возможности для торговли, инвестиций и совместного развития.
3: Закрепление государственной границы – это не просто политико-правовой процесс. Это шаг к укреплению добрососедства, стабильности, безопасности и совместному развитию.
2: Мы расширяем связи с Китаем, Россией, странами Европы, Азии и Ближнего Востока. А Бишкек все чаще становится площадкой, где встречаются государства, организации, эксперты и лидеры. Председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества – еще одно свидетельство растущей международной роли нашей страны.
4: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость «Ырысалды ынтымак» – единство основания. Снова благополучия.
2: Кыргызстан – страна, которая укрепляет свои позиции. Кыргызстан – страна, чей голос звучит все более уверенно. И, возможно, самое важное достижение нашей внешней политики сегодня – это понимание простого принципа. Сильная дипломатия начинается с уверенности в собственной стране.
5: Жаңы дем, жаңы жол. Жаңы Кыргызстан.
6: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
7: Итак, работа Биринчи Радио в прямом эфире продолжается на волне Биринчи Радио. Как всегда в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Игенбаева. С 1 октября в Кыргызстане будет проведено повышение пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1753 сома. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Глава Кабмина поручил обеспечить своевременное завершение всех необходимых мероприятий для выплаты пенсий в установленные сроки. сроки. Напомню, что председатель Кабинета министров Адылбек Асамалиев подписал постановление об индексации с 1 октября 2026 года пенсий, назначенных в соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании. И здесь, конечно, могут возникнуть вопросы, насколько вырастут пенсии с 1 октября, каковы новые размеры, каковы требования, повышение пенсии коснется всех ли категорий пенсионеров. Многие задаются вопросом, будет ли увеличена страховая часть пенсии по случаю потери кормильца. Сегодня мы напомним и о том, что является основными требованиями для назначения пенсий. И многие пенсионеры уже начали задаваться вопросом, нужно ли обращаться в социальный фонд страны для перерасчета пенсий. И если мы сегодня затронули вопрос пенсионного обеспечения, уважаемые радиослушатели и телезрители, то, конечно, немаловажно напомнить и о том, что для граждан Кыргызстана, которые находятся за рубежом, появилась возможность дистанционно участвовать в системе государственного пенсионного страхования. В рамках программы «Правительственные акселераторы» теперь трудовые мигранты могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Тюндюк» и получить электронную подпись без использования кыргызстанского номера телефона. Также созданы все условия для дистанционного доступа к кабинету налогоплательщика и уплаты страховых взносов с помощью банковской карты. Кстати, ранее я напомню, для участия в системе гражданам необходимо было лично обращаться в территориальные налоговые органы. В результате проведенной работы административные барьеры были устранены. И, конечно, сейчас у трудящихся, которые трудятся в других странах Евразийского экономического союза, да и не только, могут возникнуть вопросы, насколько сегодня пенсионные права мигрантов защищены, при каких условиях, работая в другой стране, можно рассчитывать на выплаты, почему некоторые соотечественники, может быть, остаются вне системы пенсионного обеспечения и какие меры предпринимает государство для защиты пенсионных прав мигрантов. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Джилдыз Кульжанова. Джилдыз Кылычбековна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
8: Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Я готова ответить по всем вопросам, по повышению пенсии, по мигрантам тоже. Давайте начнем.
7: Джилдыз Кылычбековна, мне очень приятно, что вы сегодня пришли в студию прямого эфира. Когда вопрос касается предстоящего повышения пенсии, этот вопрос не оставляет никого равнодушным, ни пенсионеров, ни их детей. И сейчас я уверена, что многие пенсионеры задаются вопросом, что будет повышено, базовая, страховая часть пенсии. Мы сегодня об этом с вами, конечно, поговорим. Может быть, вы приведете примеры, скажем так, чтобы было ясно многим нашим пенсионерам, что и насколько повышается. Но мне хотелось бы наш сегодняшний разговор, Джилдыз Кылычбековна, начать вот с чего. Мы в наших программах неоднократно, зачастую говорим о том, что забота о пожилых людях – это является одной из задач государства и, прежде всего, нашего общества. И причем государство должно обеспечить достойную старость для всех наших граждан. Тем более, это конституционная обязанность. Несомненно, вот если говорить о вопросах пенсионного обеспечения, то в силу своей социальной значимости за все эти годы вопрос пенсионного обеспечения играет огромную роль в экономической, общественно-политической жизни страны и финансово-экономической, финансово-бюджетной сфере государства. Джилдыз Кылычбековна, почему вопрос пенсионного обеспечения, он как всегда актуален? Этот вопрос буквально остается, ну скажем так, актуальным каждый практически день.
8: Вопросы пенсионного обеспечения актуальны, потому что они затрагивают каждого, потому что пенсия — это не только возраст и получение самой пенсии. Пенсия начинается еще с молодости, когда человек начинает работать и отчислять часть от своей зарплаты, чтобы формировать свою будущую пенсию. И прежде всего мы должны, наверное, чуть-чуть разъяснить, что такое вообще социальная защита, на что она подразделяется. Социальная защита — это в целом разделяется на два понятия. Это социальная помощь, это тем, кто нуждается в каких-то вот жизненных трудных ситуациях, очутился человек, тогда вот со стороны государства предоставляется помощь, поддержка, это какие-то временные меры поддержки граждан. При этом социальное страхование и пенсионное обеспечение – это система, в рамках которой человек сам себя страхует, отчисляет часть от своей зарплаты и потом только получает пенсию. К сожалению, в нашей республике очень многие путают, что путают пенсию и помощь, да, и такое представление, что когда подходит возраст, то государство уже должно там определенную пенсию давать. Но чтобы пенсию получить, ее надо заслужить, то есть в свое время легально работать, легально отчислять страховые взносы. Только тогда граждане будут иметь право на пенсию. В нашей системе тоже пенсионная система основана на страховых принципах, потому что со дня приобретения независимости мы выбрали рыночную экономику, и система основана на страховых принципах. То есть, если ты работаешь, например, у наемного работника, то есть ты наемный mm-hmm. работник, тогда работодатель и работник, часть он, и они отчисляют страховые взносы. Если ты самозанятый, то ты сам себя страхуешь и тоже отчисляешь страховые взносы. Только тогда человек будет иметь право на пенсию. Поэтому вопрос пенсии, он очень такой обширный. То есть мы говорим о том, что социальный фонд, он сопровождает человека с молодости до конца его дней. Поэтому это очень важный, такой большой, долгосрочный, долговременный такой период времени, когда социальный фонд тебя сопровождает с молодости до конца твоей жизни. И поэтому такой огромный вопрос и такой огромный интерес, поэтому мы должны развивать финансовую грамотность, чтобы человек понимал, когда он получит пенсию, какую он получит пенсию, будет ли он вообще рассчитывать пенсию, какие условия есть для пенсионного обеспечения. Вы правильно заметили. Условия – это стаж обязательно. Mm-hmm. Потому что сейчас мы в 24-м году ввели условия минимального стажа требуемого, раньше этого не было. Люди могли работать только один год и иметь право выхода на пенсию. Но мы представляем, что работая только один год, человек очень мало заработает. А потом будут нарекания, как я буду жить на такую пенсию, смогу ли я прожить на такую пенсию. А самая главная задача государства – это создать условия, чтобы гражданин мог себе заработать, наработать достаточную пенсию. И в этой связи в законодательство были внесены изменения, введен минимальный страховой стаж. Также это обязательная уплата взносов, потому что стаж это дает право на пенсию, а сами взносы уже участвуют в начислении пенсии. То есть сколько взносов, столько ты будешь и получать пенсию. Государство вот создает условия, кроме того, он дает гарантии в виде базовой части пенсии. И таким образом в период молодости человек отчисляет, приходя к возрасту, он уже получает. И самое еще немаловажно отметить, что когда взносы идут в социальный фонд, мы их персонифицируем, каждого гражданина, и эти взносы, чтобы не потеряли свою покупательную способность, они ежегодно весь баланс индексируются. То есть это означает, что 10 сомов, например, 10 лет назад и сегодня это разные суммы. Чтобы вот это не было разной суммы,

0: Мы берем эти два показателя, выводим средний коэффициент расчетно. И, например, рост зарплаты был 17%, рост инфляции 108,2%. Мы складываем эти два показателя, выводим среднюю, и расчетная индексация должна была быть на уровне 13%. Но в законодательстве еще предусмотрена такая норма, что повышение производится, исходя из возможности бюджета. Возможности бюджета позволили, и индексация будет теперь не 13%, а 20%. Страховые части пенсии будут повышены на 20%, но не менее 1000 и не более 10 тысяч. Поэтому, если чтобы было более понятно, наверное, необходимо рассказать про части пенсии. Базовая часть пенсии, и страховая часть пенсии, и еще есть накопительная часть пенсии. Вот три уровня пенсии. Базовая – это гарантия государства. Если выполняются условия, то гражданам дается базовая часть пенсии. Она установлена сегодня 3170 сомов. Кроме этого, страховая часть пенсии – это то, что человек сам заработал, отчисляя страховые взносы. И есть еще накопительная часть пенсии. Накопительная часть пенсии – это то же самое, что он сам заработал, но отличие в том, что когда взносы идут в пенсионный фонд, это формируется страховая часть пенсии, мы их условно учитываем на личном страховом счете каждого гражданина, но эти средства идут на выплату, текущую выплату сегодняшних пенсионеров. А взносы в накопительную пенсионную систему, они не идут на выплату сегодняшних пенсионеров, они идут на инвестирование. И когда уже подойдет страховой случай, граждане получат и страховые взносы, и сверхинвестиционный доход. И кроме того, вот в рамках индексации пенсии будут доведены, если вот есть, конечно, категории граждан, которые... в силу определенных обстоятельств была маленькая зарплата, мало отчисляли. Они, например, не заработали себе достаточную пенсию, тогда уже подключается государство. И, как вы уже сказали, гарантированный уровень, это не менее прожиточного минимума пенсионера, 8800 сомов будет доводиться. А это за счет базовой части пенсии. Например, человек заработал только 1000 сомов, свою страховую. Но он не будет получать 1000 сомов, он получит не менее 8800 сомов за счет доведения базовой части пенсии. И страховые, как мы уже сказали, на 20%. То есть чем больше было взносов, тем больше будет размер пенсии, тем больше будет размер индексации. В этом и есть вот основное преимущество системы, что человек должен быть сам заинтересован в формировании своей пенсии. К сожалению, очень много таких ситуаций происходит, когда вот возрастная близорукость, молодые люди думают, что они... Пенсионный возраст – это еще далеко.
1: Рано думать об этом.
0: Да, рано думать. Можно не отчислять, лучше сейчас получить больше, но не думать о будущем. Приходит пенсионный возраст, и дай бог, чтобы он пришел, конечно. И люди начинают думать, почему я не платил, почему у меня такая маленькая пенсия, как я на нее буду жить. Но надо себя спросить, а почему я не платил свое время, почему я достаточно не сформировал свою пенсию. Поэтому мы каждый раз говорим нашим гражданам, что есть... три участника системы, да, это сам человек, работодатель, государство. И самое главное, этот сам гражданин должен быть заинтересован в своей будущей пенсии.
1: Я напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Напомню, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Джилдыз Кульжанова. Джилдыз Кульжбековна, давайте выслушаем вопросы, мнения наших уважаемых радиослушателей, телезрителей, которые дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
2: Ага.
1: Саламатспа.
2: Алло, Салмас Тарунов.
1: Угадалась.

0: Мен мындай деп суроо берет элем. Биз мактан эле атабыз, экономикабыз өсүп атат деп. Эми чындыгында маданий жайлар курулуп атат, үйлөр салынып атат, жол жасалып атат, көчмөндөр оюну өтүп атат. Бирок ошо экономика өскөнүн карапайым жарандар мага окшогон пенсионерлер чекпей атабыз. Анткени аябай аз өлчөмдө кошуп атасыңар. Азыр базарды көрүп атасыңар, кандай кымбатчылык болуп атат. Ушу кошкон акчаңарга бир кил, даже эки кил деле эт келбейт. Анан өткөндө айтып аттыңар эле 1800 сомдон кем кошулбайт деп. Азыр эми кайта айтып калдыңар 1758 сом деп атат. Муну кандай деп түшүнсө болот? Эми ушул жолу биз күтүп аттык эле шайлоонун астында, президенттик шайлоонун астында Садыр Мирзоёев жакшы пенсионерлер таарынтпай бизге жакшылап пенсия кошотко деп ойлодук эле. Бирок андай болбой калды.
1: Рахмат. Спасибо вам за вопрос. Выслушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя, Жилдыз Клычбековна, после чего постарайтесь на все вопросы сразу ответить. Говорите, мы слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я, меня извините, я опять же повторю свой вопрос. Жилдыз Клычбековна, вот у нас сноха работала 23 года. Эту песню уже несколько раз этот самый пела и вопрос задавала. Теперь Жилдыз Клычбековна, она сама только изложила, что страховой взнос перечислили и не сравнивает ни с кем. Вот она 23 года работала уборщицей в школе. Такая труд, сами знаете, неблагодарная. Наконец-то она думала получить достойную пенсию. А, извините меня, работники соцфонда сравнивают, я опять же говорю, сравнивает и уравниловкой занимается. Те, которые 6 лет работали, тоже получили 7100, и 23 года работала она, получила 7100. Это вы должны заниматься, не только сидеть там и слушать вышестоящих чиновников, вы должны внести еще и приложение, что сравнивать нельзя пенсионеров, вложили столько-то лет. Ирина, вы сами меня поймете правильно. Просто обидно, очень обидно, что сравнивают этих людей, и я даже не могу, слов не могу найти. Взнос страховых, они же разные. 6 лет, я понимаю, там дети, внуки или еще что-то. Но 23 года она работала, и вот даже стыдно говорить, что 107-100 пенсия вам назначили. Спасибо.
1: Спасибо вам, уважаемая радиослушательница, телезрительница, за то, что позвонили. Пожалуйста, Жилдыз Клычбековна. Ну, что касается первого и второго вопроса, вот такого рода вопросы, они очень часто возникают, да? Но вот касательно первого вопроса, касательно того, что в связи с тем, что, вот, например, там идет дорожание там продуктов, почему так незначительно повышаете пенсию? Ну, такого рода вопросы, они очень часто звучат, и, может быть, часто звучат, например, когда вы встречаетесь с самими пенсионерами, и когда они задают такого рода вопросы, вы же как-то отвечаете. А вот сегодня как бы вы могли ответить касательно того, что вот якобы незначительное повышение пенсии?
3: Постараюсь ответить простыми словами. В первую очередь хотела бы уточнить, что 1753 – это среднее повышение. У каждого оно индивидуально. Почему индивидуально? Давайте опять вернемся к тому, что мы должны разделить, да, что такое социальная помощь и что такое социальное страхование. Мы говорим, что страхование – это когда ты сам отчисляешь взносы в свою пенсию. И сколько ты отчислил, ты столько же и получишь пенсию. Столько же у тебя будет индексация. Поэтому мы далеки, конечно, говорить, что у нас средний размер пенсии или повышение очень такое большое. Но все, что мы делаем, это прикладываем все усилия, чтобы пенсии были повышены хорошо. Сами пенсии тоже назначались хорошо, в больших размерах. Но государство, еще раз хочу отметить, что государство создает лишь условия для формирования пенсии. Mm-hmm. Мы должны это уяснить. Условия. Мы создаем условия, социальный фонд страхует, а сам человек уже формирует свою пенсию. То есть каждый человек ответственен за свою пенсию. И еще хотелось бы сказать, что чтобы у людей было понимание, что такое пенсия. Угу. Это замещение. Это рента, замещение части твоей зарплаты. Если твоя зарплата была в свое время маленькая, то каким образом будет твоя пенсия большая? Правильно? Вот это мы должны уяснить. Во всех странах пенсия – это какой-то процент замещения. И даже в странах Европы замещение, оно может максимум составить 60% заработной платы. По нормам Международной организации труда это 40%. У нас, конечно, меньше mm-hmm. этот процент, но это опять-таки влияние того, что это большая неформальная занятость, большая миграция. Но у каждого человека может быть индивидуально. У него может быть даже 80% замещения, это, или 40%, или 30% замещения. Но мы говорим про средние такие цифры. И мало мы тоже, наверное, нецелесообразно говорить мало, потому что только на 3 месяца этого года на повышение пенсии с 1 октября потребуется 4,4 миллиарда сомов. Эти 4,4 миллиарда сомов на следующий год обернутся в 18 миллиардов сомов. Поэтому основная задача, конечно, это повышение пенсии социального фонда, но и вторая основная задача – это сохранение финансовой устойчивости. Да, мы, конечно, можем сегодня повысить, потом несколько месяцев платить, а потом сказать, все, соцфонд не может платить. Да? Поэтому, с одной стороны, мы должны собирать страховые взносы, с другой стороны, исходя из уже из наших возможностей, повышать пенсии. Да, у кого-то может быть совсем маленькие пенсии, поэтому, например, если мы опять вернемся к примеру 1000 сомов, 1000 сомов умножить на 20% это будет всего лишь 200 сомов, правильно? Угу. Но мы говорим, что мы не 200 сомов дадим, а минимум 1000 сомов. Вот, это тоже мы хотели бы донести до наших граждан. И если пенсия маленькая, то и повышение будет тоже не такое высокое, но мы опять говорим, не менее 1000 сомов. Если пенсия высокая, повышение тоже будет большое. Поэтому, еще раз, каждый должен быть заинтересован. У кого могут быть сами маленькие пенсии? Это в свое время, вот до введения минимального стажа, уже назначили пенсию с очень маленьким стажем. Угу. Там не было достаточных отчислений, чтобы была хорошая пенсия. Или, например, да, были случаи, когда были очень маленькие зарплаты. Вот тот же второй случай, это уборщица, да, например.
1: Там ну, многие пенсионеры, знаете, или люди преклонного возраста, вот в последние годы жалуются на то, что вот, скажем так, уравниловка, да, как угу. она озвучила. Да. И поэтому вот почему тот, кто работал, например, 6 лет, и тот, кто работал, например, более 20 лет, получают практически одинаковую пенсию. Поэтому вопрос уравниловки, он тоже не сегодня возникает. Да, Жилда Склычбековна, возникает вот уже на протяжении последних лет, когда люди преклонного старшего поколения, они как бы возмущаются, сетуют. Вот почему такая якобы социальная несправедливость?
3: Страховой принцип сохранился. Угу. Мы еще раз говорим, что размер пенсии зависит от уплаты твоих взносов. Индексация тоже принцип того, насколько большая пенсия, настолько будет большая индексация, тоже такой принцип сохраняется. При этом мы знаем, что есть норма Конституции 44 статьи, где говорится, что государство обеспечивает размер пенсии не ниже прожиточного минимума пенсионера. И в этом случае уже не страховые части угу. пенсии, а вот за счет базы, за счет поддержки государства идет уже доведение до этих пенсий. Да, мы слышим эти нарекания, но значит и тот, и этот человек заработали недостаточно размер страховой пенсии. Что 23 года работал, значит, зарплата была маленькая, значит, отчисления были маленькие. Можно работать и 6 лет, но достаточно отчисления сделать, mm-hmm. да? И Да, мы должны исполнять нормы Конституции, поэтому поддерживаем такие пенсии. Государство за счет доведения базовой части пенсии поддерживает уязвимые слои населения, то есть совсем маленькие пенсии, потому что, например, если человек выйдет на 1000 сом, это тоже нехороший будет показатель. Поэтому государство должно все-таки поддерживать какой-то определенный уровень, минимальный. А уже когда индексация, например, вот эта же женщина за 23 года, например, может заработать 5000 сом страховую, да? И который 6 лет работал, он может заработать 1000 всего лишь сомов. И когда уже идет индексация, 5000 на 20% это больше, чем 6000 на 20%. Mm-hmm. То есть в этом случае уже не будет уравниловки. Да, при назначении пенсии мы должны какой-то минимум гарантировать, а уже когда идет индексация, уравниловки нет. Тогда уже у каждого своя пенсия.
1: Угу. Джилда Сакылышбековна, давайте выслушаем вопросы, мнения наших радиослушателей, телезрителей, которые дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
4: Да.
1: Мы слушаем.
4: Так, я хочу сначала, хотя мы еще не получили пенсию, но поблагодарить соцфонд, что все-таки вот последние 4-5 лет идет хорошее повышение пенсии, индексации и так далее. Но есть некоторые нюансы. Например, мы, дети войны, которые, ну, возьмем период с 40 по 45 год, нас осталось очень
1: мало.
4: И если учесть, что мы еще работали в советское время и вышли на пенсию еще в 90-е годы, когда зарплаты были, ну, в то время хорошие, но для пенсии, конечно, это мизерное. Никакого сравнения нет. Вот, например, в других республиках бывшего Советского Союза и в самой России пересмотрели пенсии детей войны и увеличили, я сейчас не помню, насколько. И вот мне кажется, все-таки нас-то совсем мало осталось. Угу. Можно ли там, да, подумать над этим, посмотреть и так далее.
1: Угу.
4: Спасибо большое.
1: Спасибо вам за ваше предложение. Да, сейчас выслушаем еще одного радиослушателя или телезрителя, Джилда Сакылышбековна. Говорите, мы слушаем вас.
5: Алло, салам ачылык.
1: Салам ачылык.
5: Мен сұрауым азыр тілі алдымдағы өткен ешегінесінде енді де, да? 40 жыл іштеп медакадемияда мұғалім болып. Пенсия 2,5 менен алғанда, мен азыр кечелі үшін тема болды ле, сөздің қысқасын айтайын болсам, мен ешегінен жездем үшін темада. Қайра қаралса болуы?
1: Вот такой вот вопрос, Жилда Сакылышбековна, я думаю, вопрос понятен, да? Рахмат Сизге, спасибо за то, что позвонили. Пожалуйста, Джилда Сакылышбековна, ну, может быть, я уж не знаю, или с последнего вопроса начнем, или, может быть, с того, где радиослушательница, вот она же озвучила, что вот детей войны становится все меньше и меньше, может, как-то пересмотреть, и вот озвучила предложение. Пожалуйста, что скажете?
3: Сперва хотела бы сказать, что из чего формируется бюджет социального фонда? Это страховые взносы. Они разносятся по личным страховым счетам, и это уже именные деньги каждого гражданина. Потом вторая составляющая – это республиканский бюджет. Ну, республиканский бюджет – это гарантии государства, это базовая часть пенсии, это пенсии военнослужащих, какие-либо надбавки. Основное, конечно, это страховые взносы, и каждый формирует свою пенсию. Поэтому в рамках страхования, когда определенные категории говорят, ну, или просят повысить пенсию, то это будет чуть-чуть несправедливо, потому что мы не можем взять деньги одной категории и отдать
1: другой
3: категории, потому что сразу будут нарекания, тогда с той стороны тоже. Поэтому такой вопрос должен решаться комплексно, исходя из возможностей республиканского бюджета, потому что все, что не связано с пенсией, это какая-либо, например, поддержка, опять-таки, детей войны или там какой-то определенной категории, это все должно быть вне пенсионного фонда в рамках республиканского бюджета, исходя из возможностей бюджета. И совместно с Министерством финансов должно решаться. Ну, насколько я знаю, по линии Минтруда тоже есть какие-то доплаты, выплаты участникам, например, каких-то событий или вот каким-то уязвимым слоям населения, у них тоже есть. Но, в принципе, тоже хороший вопрос. Надо совместно и с Министерством труда, и с Министерством финансов этот вопрос посмотреть. Второй вопрос, что 40 лет работы, да, работали, 2000 сомов вышли. Но если это было, наверное, раньше, сейчас пенсии 2500 сумм нету, они повышаются ежегодно, и мы говорим, что с 1 октября уже будет не менее 8800, а у этих граждан, наверное, более, потому что уже давно, наверное, вышли, до этого тоже были индексации. В начале пенсии врачей и учителей были, да, не очень большими, потому что и сама зарплата была маленькая, и у врачей, и у учителей. И мы знаем, что последние годы зарплаты, особенно социальной сферы, тоже очень хорошо растут. Это все повлияет на размер их будущей пенсии. Это все вот насчет будущих пенсий, конечно. Что касается вот пересмотра, то сейчас явно говорить о том, что там было неправильно, я не могу сказать. Надо поднимать пенсионное дело, поэтому вы можете... То есть
1: индивидуально разбираться, да?
3: Да, можно обратиться в любой социальный фонд, можно по месту прописки или там другое, или даже можно в центральный аппарат социального фонда тоже подойти. Есть специальная служба по работе с общественностью, к ним тоже обратиться, они запросят пенсионное дело, посмотрят, все ли было правильно начислено.
1: Джилдыз Кылычбековна, что особо радует, что вот одна из радиослушательниц, телезрительниц, вот, которая озвучивала уже предложение по детям войны, она благодарна, что вот за последние годы, за 5 лет идет повышение пенсий в нашей стране. Но, знаете, я к чему сейчас клоню? На самом деле, вот сейчас многие пенсионеры, а ведь до 1 октября остается буквально всего ничего, да, чуть больше недели, сейчас задаются вопросом, вообще стоит ли обращаться, какие-то документы предъявлять в социальный фонд для перерасчета пенсий, или в принципе вы все это сделаете самостоятельно, сидя там у себя в территориальных, скажем так, подразделениях, пенсионерам, то есть здесь особо волноваться не стоит?
3: Абсолютно не стоит волноваться, потому что это автоматический перерасчет будет. Все будет на централизованном уровне, в автоматизированном процессе повышено. И уже с октября, когда уже пойдет финансирование пенсии, наши пенсионеры получат пенсии уже в повышенных размерах. Волноваться не стоит. И, конечно, мы благодарны нашей слушательнице за то, что вот такие теплые слова высказала. Большая благодарность. И продолжение этой темы хотела бы сказать, что да, действительно, последние годы, последние 5 лет экономика растет, заработные платы растут, значит, отчисления в социальный фонд растут, и у нас появляется больше возможностей, чтобы повышать пенсии больше. Например, вот вначале я же сказала, что должны были повысить только на 13%, но мы повышаем на 20%. И опять-таки, если эту прямую индексацию применить совсем маленьким пенсиям, получится, например, иногда 100 сомов, 200 сомов, но несмотря на это, повышение будет 1000 сомов. И дальше мы будем тоже стараться все усилия прикладывать, чтобы повышать пенсии и радовать наших пенсионеров.
1: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что в эфире Беринище Радио и в эфире АЛАТО 24 программа «Прямая связь». Сегодня мы говорим о повышении пенсии в Кыргызстане с 1 октября. И позвольте напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Жылдыз Кулжанова. Жылдыз Кулжбековна, давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
6: Алло, саламатсыздар бы.
1: Саламатчылык.
6: Менде эки суроо бар, кыскача айтайын.
1: Кыскача айтыңыз.
6: Биринчиси, ого, базовый бөлүктүнчү, Атамбаевдин тушунда бир көбөйткөн, азыр көбөйтсө болобу, узак убакыт келди болуш керек. Экинчиси, жанагы калыстык болбойт. Социалдык калыстык болбойт деп. Мына жана тамбекилер айтып атат. Биз 40-чы жылдагы адамдарбыз, деген соңсун адамдарбыз. Биз деле Советтер Союзунун кызматта иштегенбиз. Жамандыктан биз иштебей калдык деп. Ошол учурда ошондой акыбал болду. Өлкөдө ошону менен биз иштебей калдык. Жумуш жогун табылбай калды. Анан ушунун баарын Турциядагыдай кылып элечи. Тиги 100,000 сом алгандар момунча кошулуп атат. 1,000 сом алгандар мынча кошулуп атат дебей эле баарын эле бир уровень кылып, баарын эле бирдей эле $300 алат деп атат. Жолсо ошондой кылып $300 кылганда иш кылып баарын бирдей текшерип кылат, ошондой теңшерип турат. Жолсо бизде профит болуп атат, биздеги бюджет толуп атат, антип атат дейт. Жанагы Россия азыр мынакей кайра пересматривать деп атат. Ошондой кылып пересмотрите.
1: Спасибо вам за вопросы, за предложение, уважаемая радиослушательница. Пожалуйста, Жылдыз Кулжбековна, вот было озвучено, скажем так, предложение, или, может быть, чтобы вы тоже подумали насчет того, насколько, может быть, пришло время повысить базовую часть пенсии. Да, вот первый вопрос нашей радиослушательницы или телезрительницы.
3: Базовая часть пенсии – это, как мы уже сказали, гарантия государства. Гарантия. Да, гарантия государства. Установленный размер ее 3170 сомов. Она дается тем, у кого кто наработал стаж и у кого маленькая страховая пенсия. То есть это поддержка государства очень таких незначительных пенсий. Поэтому в некоторых случаях базовая часть пенсии может быть даже и 8 тысяч сомов. Она может быть даже 8,5 тысяч сомов, 5 тысяч сомов. Это все будет индивидуально, поэтому не у всех прям 3170 сомов, как мы говорили, кто, например, 500 сом заработал, да, или 1000 сомов, то за счет доведения базовой части пенсии будет 8800. И поэтому ее должны сейчас рассматривать как поддержку государства низких размеров пенсии. А сам вот этот минимальный размер, он уже последние годы постоянно пересматривается. То есть и дальше будет идти такая тенденция, что с учетом вот необходимости, адресности, базовая часть пенсии будет тоже как бы составлять и гарантировать такой минимальный уровень и помогать маленьким пенсиям. Насчет второго вопроса, всем по $300, как в Турции или как в России, да? Но мы до этого тоже слышали обращение, почему уравниловка, да? Вот, с одной стороны, говорят про уравниловку, с другой стороны, говорят, так нельзя. Поэтому хотела бы сказать, что уравниловка – это нецелесообразно. Тогда потеряется сам интерес платить страховые взносы, правильно? Потому что человек, который много платит, и который будет мало платить, и в любом случае получит $300, скажет, зачем мне платить, я все равно получу $300. И тогда вот интерес к системе и вообще интерес к страхованию, интерес к пенсиям потеряется. И даже формальной занятости потеряется, потому что, ну, работал, не работал, все равно человек получит такую пенсию, да? Поэтому в нашей системе, это система страхования, всем $300 делать или там какой-то этот делать, да, минимальный уровень поддерживаем, но дальше уже человек сам сколько зарабатывает, столько и получит пенсию.
1: Жылдыз Кылычбековна, вот количество пенсионеров на сегодняшний день сколько? Надо же сказать, что количество, оно же не стоит на месте. Вот я тоже сейчас вспоминаю, в 2005 году, если количество пенсионеров достигало, по-моему, около 530 тысяч, то сегодня уже более
3: 825 тысяч.
1: Количество, да. Смотрите, как растет. А если через несколько лет, вообще, может быть, до миллиона дойдем, да?
3: Да, мы надеемся, что до такой цифры тоже дойдем. Население тоже будет расти, и количество пенсионеров тоже будет расти. Поэтому социальный фонд всегда прогнозирует, какой будет рост поступлений, какой будет рост плательщиков, рост пенсионеров. И поэтому вот это самое, что такое финансовая устойчивость? Мы должны находить баланс между нашими обязательствами и нашими доходами, правильно?
1: Угу.
3: Вот поэтому мы должны смотреть наш доход, а потом смотреть, насколько мы можем повысить и вообще в целом обеспечить пенсию. Эти расчеты у нас проводятся, мы предполагаем, что да, будет постепенно демография меняться, и количество пенсионеров тоже ежегодно растет, и сами пенсии растут, поэтому и бюджет социального фонда тоже растет. Например, за последние 5 лет, как вот наша предыдущая слушательница отметила, что повышается такими значительными темпами, поэтому сам бюджет соцфонда тоже вырос более чем в 2 раза. И сам рост пенсии тоже произошел более чем в 2 раза. Раньше, например, 10, 6, 15% за весь период, если можно было бы сказать, то сейчас за вот 5 лет более чем в 2 раза. Бюджет социального фонда тоже более чем в 2 раза вырос. Это хорошие показатели, хорошая тенденция, и демографические тоже изменения экономические происходят, поэтому пенсионная система, она неразрывно связана с этими данными, макропоказателями, и смотря какая ситуация, какая динамика будет, мы должны всегда быть готовы, если при необходимости параметры менять, мы над этим работаем.
1: В начале программы я упомянула программу «Правительственные акселераторы», да, где вот сейчас уже как бы есть реализация наверняка, когда трудовые мигранты могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Тюндюк» и получить электронную подпись. Как я понимаю, уже созданы условия для дистанционного доступа к кабинету налогоплательщика и уплаты страховых взносов с помощью банковской карты. То есть все эти условия создаются для того, чтобы те трудящиеся, которые находятся в других странах, они уже имели, скажем так, возможность как бы надеяться на пенсию свою будущую.
3: Совершенно верно. Такой механизм с недавнего времени внедрен. Но прежде всего хотела бы сказать, что основная работа социального фонда – это заключение соглашения с государствами, над чем мы очень активно работаем. Вы знаете, что сейчас вектор миграции тоже поменялся, поэтому первые страны, с которыми мы заключили, это были страны, где была основная наша миграция – это Турция, Россия, Казахстан, Корея. Сейчас работаем со странами Европы, чтобы заключить такое соглашение. Работы дальше будут продолжаться. Но есть страны, с которыми мы еще не заключили, не заключили соглашение, но там работают наши граждане. Или даже если заключили соглашение, наши граждане работают неформально. В этот период стаж не идет, период выпадает, страховые взносы не наращиваются, и пенсионное право не накапливается, да? И чтобы предупредить такие случаи, наши граждане тоже обращались, и мы совместно с налоговой и другими министерствами, ведомствами провели такую работу. Сейчас есть такая возможность дистанционно, не приезжая в Кыргызстан, будучи за границей, в первую очередь это пройти идентификацию в приложении «Тюндюк», зайти туда, выбрать, что я за границей, создать учетную запись, Face ID, через Face ID пройти биометрическую идентификацию. После этого уже можно пройти в Салык Кейджи, и там уже в кабинете налогоплательщика, в принципе, не тяжело выбрать окошко «Мигрант», там сопутствующие поля будут, можно выбрать уплату взносов дистанционно. добровольную уплату взносов можно в размере 8% от среднемесячной заработной платы или 10%. Если 10, это значит пойдет 8 в пенсионный фонд, 2% в государственный накопительный пенсионный фонд. И выбираете метод оплаты картой или MasterCard, или VisaCard, даже L-Card предусмотрено, uh-huh. да, uh-huh. и оплатите, и потом эта запись уже сохраняется, стаж идет, мы призываем, чтобы наши граждане платили, формировали свой стаж, формировали свою пенсию. Мы призываем к тому, чтобы они заинтересовались, посмотрели, как это работает. Совместно с Министерством иностранных дел тоже проводим разъяснительную работу, uh-huh. чтобы через наше посольство, через наши диаспоры эта информация до наших граждан за границей дошла.
1: Uh-huh. Ну и последнее, Джилдес Клычбековна, вы чуть ранее отметили о том, что о пенсии нужно думать буквально с молоду. Да? Мы вообще вот перед тем, как выйти на пенсию, сами формируем свою пенсию, да, и вот на самом деле, когда уже задумываешься о том, чтобы выйти на пенсию, вот мне сейчас вот вспоминаются годы, когда, например, люди приходили в социальный фонд, подавали заявления, собирали справки, лично посещали то или иное отделение, если каких-то справок не было, я знаю, что многие обращались в архив. Мы сейчас, вот в последние годы, говорим о том, что мы должны получать государственные услуги более упрощенно, да, то есть без бумажной волокиты. Соответственно, у меня возникает вопрос, Джилдыз Клычбековна, насколько в социальном фонде, может быть, уже задумались о том, чтобы, может быть, запустить какую-то новую информационную систему, не выходя, например, из дома, скажем так, уже подумать над тем, чтобы через, может быть, опять же, мобильное приложение Тюндюк обратиться, соответственно, использовать, чтобы уже как-то вот начать собирать эти справки, чтобы не тратить время ни на архивы, ни какие-либо организации, где ты раньше работал. Вообще вот о получении государственной услуги, выйти на пенсию, вообще в социальном фонде наверняка тоже думают об этом.
3: Конечно, мы думаем в рамках работ по дебюрократизации и до этого тоже. Что мы сделали? Uh-huh. В первую очередь это упростили саму формулу назначения пенсии до 96-го года. Uh-huh. Это первая страховая часть пенсии. Когда именно за вот этот период надо было ходить по архивам, искать свою зарплату, искать место своей работы. Сейчас мы это намного-намного упростили. Зарплату вообще не надо приносить. Архивные справки, если у тебя есть стаж после 96-го года, один год, мы уже автоматически начисляем женщинам, например, 10 лет, мужчинам 15 лет. Автоматически это уже идет. То есть после 96-го года вся запись, вся история каждого гражданина в нашей системе есть. Поэтому сейчас система намного упрощена. Таких больших волокит не требуется. И даже если требуется в каких-то случаях, например, какой-то период до 96-го года, да, не уточнен, то это социальный фонд сам уже обязан запросить такие подтверждения, документы, справки. Но зарплата уже точно не нужна. Угу. И дальше мы, конечно, будем проводить эту работу. Мы уже сказали, что 30 лет истории каждого гражданина есть. Поэтому сейчас, в принципе, уже мы идем к тому, чтобы автоматически назначать пенсию.
1: Спасибо вам, Джилдыз Клычбековна, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы, программы «Прямая связь» завершается. Я хотела вам, уважаемые радиослушатели, напомнить, что сегодня с вами на прямой связи была начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Джилдыз Кульжанова. Оставайтесь на волне Беринчи радио, уважаемые радиослушатели, и, как всегда, до встречи.
7: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Прямая связь».
8: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жылайгына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 000 батыр пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
9: Үй бүлөнүн мекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз.
8: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй-бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
10: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
11: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуспон квартира буйрду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
12: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
13: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
14: Бишкекте саат 17.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров призвал расширить состав Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, усилить механизмы исполнения решений Всемирной Организации и предоставить исключительно ООН право вводить санкции против государств. Об этом Садыр Жапаров заявил, выступая на общих прениях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Президент Кыргызстана отметил, что вооруженные конфликты и гуманитарные кризисы в различных регионах мира, в том числе события вокруг Украины, Ирана, Судана и Палестины, говорят о сложности международной обстановки и требуют совместных действий для укрепления мира и безопасности. Кыргызстан – страна, которая верит в силу диалога и мирного разрешения конфликтов. Наша страна готова выполнить роль медиатора в урегулировании сложных и проблемных вопросов. В последние годы Центральная Азия наглядно продемонстрировала всему миру способность мирным путем решать сложные межгосударственные вопросы. Сегодня Центральная Азия становится примером конструктивного межгосударственного сотрудничества, экономического, инфраструктурного и технологического развития. В этой связи мы готовы действовать, делиться накопленным опытом прохождения этого пути. Глава государства напомнил, что Кыргызстан впервые в своей истории был избран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. По его словам, поддержка кандидатуры Кыргызстана 142 государствами говорит не только о готовности страны вносить вклад в международные дела, но и возрастающей роли Центральной Азии. Членство в Совете Безопасности – это не привилегия и не награда, а большая ответственность. Касаясь реформирования Организации Объединенных Наций, президент Кыргызстана заявил о необходимости расширить состав Совета Безопасности. Поэтому я считаю, что реформа, которую ожидает международное сообщество, это расширение состава Совета Безопасности. Полагаю, справедливым предоставить африканскому континенту, население которого превышает 1 миллиард человек, 2 постоянных места. В Латинской Америке 1 постоянное место, отметил Садыр Жапаров.
1: Санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына лайык жана Коопсуздук Кеңештин уйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек.
0: Как мы все видим, сегодня санкции в некоторых случаях используются отдельными государствами как институт и инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему, которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств. В ряде случаев подобные действия приводят к вмешательству во внутренние дела независимых государств и противоречат основополагающим принципам международного права.
1: Сепеттерин эске алууга жардам берет. Сунушталган механизмдин маанилүү элементи ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти жогорулатуу болуш керек.
0: В своем выступлении Жапаров также уделил внимание изменению климата и проблемам горных регионов. Он сообщил, что 21-23 октября следующего года в Бишкеке состоится второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25», а также пригласил государства принять участие в нем. Особое внимание президент уделил состоянию озера Иссык-Куль. По его словам, за последние 170 лет уровень воды в озере снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет темпы снижения достигли 7 сантиметров в год. Из 101 реки, исторически впадавшей в Иссык-Куль, сегодня лишь около 30 текут круглый год. Жапаров призвал ООН, международные финансовые институты и страны-доноры создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению Иссык-Куля. Кыргызстан, по его словам, готов выделить фонд 10 миллионов долларов из государственного бюджета. Меж тем, комментируя выступление президента Садыра Жапарова на саммите в Организации Объединенных Наций, на пленарных заседаниях эксперты отметили следующее.
2: ООН – это мировая площадка, где вот именно в сентябре собираются на сессию лидеры со всех государств, со всего мира. И, конечно, поднимаются глобальные насущные вопросы, которые волнуют человечество. И мы наблюдаем, что с каждым годом именно человечество, то есть представители, лидеры, главы государств, правительств и вообще вот общественные деятели, да, вот они очень особое внимание уделяют вообще участию в деятельности Генеральной Ассамблеи. И мы вот, я действительно наблюдал, слушал за речью президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Действительно, в этом году тоже подготовлен такой обосновательный доклад, обширный такой, да, вот по разносторонним проблемам мировой политики, региональной и внутригосударственной, да, выступает постоянно на международных площадках на кыргызском языке. То есть сегодня мы отмечаем День государственного языка, 23 сентября, и символично, да, вот я вот к этой дате хотелось бы тоже, немаловажно, это тоже имеет важное значение в мировой политике. И, а вообще, по сути, содержание речи президента. Вы обозначили те моменты, но я хочу обратить внимание, что наш президент на высокой трибуне Генассамблеи, он именно обратил внимание мировой общественности проблеме Исыкуля, которая вот именно на сегодняшний день выходит на первый план.
0: Отметил доцент кафедры Темирбек Нурматов. Также эксперты отмечают следующее.
3: Кыргызстан, будучи в Генассамблее ООН, в этом году был и избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН и, в принципе, приступает к исполнению своих обязанностей с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Поэтому выступление президента Кыргызской Республики Садыра Джапара, она привлекала внимание многих экспертов, не только в Центральной Азии, не только постсоветских стран, но и стран Запада, Азии, Востока и так далее. Я смотрел специально те выступления, комментарии, которые звучали на английском языке и на сайте Организации Объединенных Наций в том числе. Они в первую очередь отмечают инициативу кыргызского президента в части увеличения, реформирования Совета Безопасности ООН через увеличение постоянных членов Совета Безопасности ООН.
0: Отметил директор Института мировой политики, политолог, эксперт по государственному управлению Широдил Бахтыгулов. Между тем, Кыргызстан полностью готов стать в Организации Объединенных Наций голосом малых и развивающихся государств в вопросах решения климатических проблем горных регионов. Об этом в своей речи заявил президент Садыр Джапаров 22 сентября в городе Нью-Йорк, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент пригласил принять участие во втором глобальном горном саммите «Бишкек плюс 25», который пройдет в октябре следующего года в Бишкеке. Подробнее далее в материале.
4: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров 22 сентября в городе Нью-Йорк выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своей речи президент отметил, что изменение климата, ставшее глобальной проблемой, продолжается. Средняя температура на нашей планете и количество чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, стремительно растут, а их негативное влияние на энергетику, сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экономику в целом достигла значительных масштабов. Президент особо отметил, что Кыргызстан готов стать в Организации Объединенных Наций голосом малых и развивающихся государств в вопросах решения климатических проблем горных регионов.
1: Кыргызстан – тоолу өлкө.
5: Кыргызстан – горная страна. Мы особенно чувствительны к последствиям таяния ледников. Это не абстрактная угроза. Это экологическая проблема регионального масштаба. Считаю крайне важным и необходимым объединять международные усилия для решения климатических вызовов и проблем горных регионов. В этой связи 21-23 октября 2027 года в Бишкеке мы проведем второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25». Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в саммите. Этот саммит станет заключительным мероприятием пятилетия международных действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы. Во время моей встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций господином Антонио Гутерришем 31 августа 2026 года в Бишкеке, я предложил провести данный саммит совместно с организацией. Эти действия демонстрируют ведущую роль нашей страны среди горных государств и ее стремление объединять международные усилия для решения их проблем. Поэтому Кыргызстан полностью готов стать в Организации Объединенных Наций голосом малых и развивающихся государств в вопросах решения климатических проблем горных регионов.
4: Отметим, что в июле глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел первое заседание Организационного комитета комитета предстоящего второго глобального горного саммита, который пройдет в Бишкеке в октябре 2027 года. Он отметил, что второй глобальный горный саммит – это важнейшее международное мероприятие мирового уровня, проводимое по инициативе Кыргызской Республики. Наша цель не только продемонстрировать организационные возможности страны, но и подтвердить статус Кыргызстана как государства, способного продвигать инициативы глобального масштаба, сказал Адылбек Касмалиев. Отметим, что по инициативе Бишкека Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций ранее объявила 2023-2027 годы пятилетием действий по развитию горных регионов, а первый исторический Бишкекский горный саммит состоялся в 2002 году. Специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова рассказала, какую работу сейчас проводит Кыргызстан по продвижению горных стран.
6: И в данном контексте Кыргызстан как раз выступает активным адвокатом по продвижению интересов горных стран на международной арене. На недавней встрече нашего президента Садыра Джапарова с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который приезжал вот на наш саммит ШОС, последний отметил лидирующую роль Кыргызстана в продвижении горной повестки. И это своего рода такое международное признание горного лидерства Кыргызстана. Чтобы получить международную поддержку, Кыргызстан должен активно работать на различных площадках. И мы используем различные механизмы, как двусторонние переговоры, международные консультации, существующие многосторонние и региональные платформы. Например, последний раз мы поднимали горную повестку, чтобы включить в рамки ШОС, чтобы был вот в плане мероприятий в дорожной карте горная повестка присутствовала. И мы сегодня также активно участвуем в различных горных группах. Я назову три группы и ассоциации, в которых Кыргызстан активно участвует. Это первое – горное партнерство, которое было создано в 2002 году. Сегодня насчитывает 713 членов, из которых 75 правительств. А вторая группа – это группа друзей горных стран, которая была создана в Нью-Йорке при ООН. В нем участвует 31 государство, где Кыргызстан также играет ключевую роль. И третья группа – это была создана буквально недавно. Это горная группа в рамках рамочной конвенции по изменению климата, куда на сегодня входят 11 государств, и Кыргызстан является председателем этой группы.
4: Динара Кемелова рассказала подробнее, какие вопросы будут обсуждаться на глобальном горном саммите в Бишкеке в следующем году.
6: В первую очередь я хочу сказать, что саммит подведет итоги пятилетия действий по развитию горных регионов, и мы ожидаем участия представителей более 80 горных стран. Мы сейчас выясняем, действительно, где-то примерно 90 стран, где 25% территории которых занимают горы. И мы хотим максимально пригласить эти горные страны, глав государств, правительства, руководителей международных организаций, финансовых институтов, ученых, экспертов, представителей гражданского общества, горных сообществ, женщин и молодежи. Сейчас мы работаем над программой, которая охватит весь комплекс вопросов устойчивого развития горы, начиная от изменения климата, заканчивая вот защитой биоразнообразия, восстановления лесов, развитие горной экономики, возобновляемой энергетики, развитие туризма. То есть инфраструктурные вопросы будут обсуждаться. И программа будет включать различные треки. Это политический уровень, финансовая часть, научные сессии, региональные и трансграничные диалоги. А также мы планируем запустить такую зеленую зону, где мы будем представлять вот такие практические проекты, технологии, обмен опытом, представлять какие-то инновационные решения. А в преддверии саммита также планируется проведение Всемирного конгресса по горной медицине, где соберутся, и мы будем обсуждать вопросы обеспечения доступа жителей горных регионов современным технологиям по горной медицине. А 23 октября, последний день саммита, мы празднуем Международный день снежного барса. И мы хотим последний день нашего саммита посвятить именно вопросам сохранения снежного барса и горных экосистем. То есть мы ожидаем, что саммит будет ориентирован на конкретные решения. И мы хотим также определить долгосрочные приоритеты, представить инициативу следующего десятилетия. После пятилетия мы мы предложим запустить десятилетие по устойчивости горных регионов.
4: Необходимо отметить, что последние 5 лет Кыргызстан активно выступает на международных площадках, привлекая внимание мирового сообщества к проблемам горных стран, вопросам изменения климата. В октябре 2027 года в Бишкеке пройдет 2-й горный саммит. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
0: Председатель Кабинета министров Адлабек Касымалиев призвал обеспечить бесперебойное строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом он заявил в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Касымалиев отметил, что государственный визит председателя КНР в Кыргызстан придал дополнительный импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. По итогам недавнего успешного государственного визита уважаемого Си Цзиньпиня в Кыргызстан нам необходимо обеспечить практическую реализацию достигнутых договоренностей между лидерами наших стран и перевести их в конкретные проекты. Нашим флагманским проектом, конечно же, является строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Нам необходимо обеспечить бесперебойное строительство данной дороги. Глава Кабинета министров также отметил, что активное продвижение строительства автомобильной дороги Барсхон, Бедель, Учтурфан, Ахсу и начало строительства инфраструктуры нового контрольно-пропускного пункта Бедель. В ходе встречи Касымалиев поздравил Ли Цяня с традиционным китайским праздником, праздником середины осени, а также с предстоящим 77-летием со дня образования Китайской Народной Республики и передал ему теплые приветствия и наилучшие пожелания от президента Кыргызстана. Адлыбек Касымалиев пригласил китайские предприятия, в частности компании провинции Чжэньцзянь, участвовать в создании совместных промышленных индустриальных центров в Кыргызстане. Об этом он заявил на встрече с премьером Государственного совета КНР. Касымалиев отметил, что торгово-экономическое взаимодействие является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества. Он предложил китайским компаниям создавать в Кыргызстане совместные производства, привлекать производственные базы и участвовать в деятельности специальной финансовой инвест-территории Тамчи. Кыргызская сторона также выразила заинтересованность в дальнейшем углублении финансового сотрудничества, в том числе расширении прямых корреспондентских связей между коммерческими банками. В свою очередь, Ли Цян выразил готовность к дальнейшему углублению и укреплению сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах, а также в области зеленой энергетики, искусственного интеллекта и цифровой экономики. Депутаты призывают сократить выплату пенсии через почту, расходы большие. Об этом они сообщили в парламенте. По их словам, в 2025 году на выплату пенсии через Кыргызпочтасы было направлено почти 430 миллионов сомов. Например, как отметил депутат Алайбек Сарыбашев, это большая сумма, которую можно было бы сократить, выплачивая пенсии через банки. Почему соцфонд не сокращает, не оптимизирует расходы, связанные с выплатой пенсии? Вместе с тем, депутат Дастан Бекешев также отметил, обсуждая данный вопрос.
7: В любое предприятие зайдите. Большая часть работников не оформлены, не платят пенсию. Через 20-30 лет они к вам придут или к нам придут. Мы все в одной лодке, не я враг вам, вы мне не враг. Мы все должны думать о том, что должны платить все пенсии, чтобы они пенсию получали, нежели пособие по бедности. Это проблема большая на самом деле. Работайте вот над этим, я вас очень прошу. Теперь, Данияр Жолдошевич, у нас
8: поддерживаем,
7: большие деньги вот уходят действительно на стройку. Это очень хорошо. Строительство у нас развивается активно, большими темпами. Благодаря строительству Нурдан Орунтаев вместе с мэром изнасиловали Бишкек. Хаотичная стройка везде, без учета вообще там парковочных мест, пробки, мнения людей, плевать они хотели. То, что там, допустим, в селе Кокджар воды нет из-за того, что там активно стройка ведется. Всем плевать на самом деле. Говоришь, когда там вода будет? Может быть, в 27-м году. В 25-м году еще мне мэрия обещала, что канализацию проведем, водой обеспечим. В 26-м году они сейчас мне опять пишут, мы только разрабатываем проект. А что люди должны, без питья, что ли, находиться?
0: Парламентарии обратили внимание, что в прошлом году на почтовые услуги по доставке пенсии было потрачено около 430 миллионов сомов и предложили активнее переводить граждан на банковское обслуживание. Глава социального фонда Бахтияр Алиев пояснил, что сегодня 825 600 пенсионеров услугами почты пользуются, 125 600 человек, 15%, а через банки выплаты получают 700 тысяч граждан, 85%. При этом расходы на почту составили 429 миллионов сомов против 248 миллионов сомов на банковские комиссии. Полному переходу на безналичный расчет, по его словам, препятствует личный выбор пожилых людей, особенно в крупных городах.
7: В 2025 году ассигнования из республиканского бюджета составили 44,4 миллиарда сомов. Это получается средства с республиканского бюджета, целый ряд государственных гарантий выполняют эти средства. То есть это
8: пенсии. Ну, все, что вы получили, вы отдали.
7: Пенсии военнослужащим.
8: Да, да, да. Все, что получили, отдали.
7: Пенсии матерям одиночкам, пенсии матерям детей-инвалидов, надбавки, высокогорье, отдаленные районы. Это обязательство государства. Поэтому сам факт роста трансфертов не является показателем ухудшения.
0: Продолжаем наш выпуск. Борьба с коррупцией требует ответственной работы СМИ и госорганов. Об этом на семинаре по вопросам противодействия коррупции заявил первый замминистра культуры, информации и молодежной политики Союзбек Надырбеков. Роль медиасектора и цифровых платформ особенно важна в контексте реализации государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы. За 8 месяцев этого года специалисты экологического надзора проверили более 200 рейдов на водных объектах Кыргызстана. В результате из водоемов изъяли

0: метров. Также было вывезено 670 килограммов мусора. Как отметил начальник отдела правового и информационного обеспечения службы экологического и технического надзора Чингизбек Абдумалик Улу, работа на водоемах проводится регулярно.
1: Службой экологического и технического надзора по итогам 8 месяцев 2026 года проведено в общей сложности 206 рейдовых мероприятий, в ходе которых с водных объектов было изъято 101 250 метров синтетических рыболовных сетей и вывезено 2 тонны мусора. Кроме того, предъявлены иски о возмещении ущерба на общую сумму 1 075 000 сомов, а также наложены административные штрафы на сумму 305 000 сомов.
0: На Иссык-Куле за 8 месяцев проведено 102 рейда. Из озера изъяли 40 200 метров синтетических сетей и вывезли 940 килограммов мусора. По словам начальника отдела правового и информационного обеспечения службы экологического и технического надзора Чингизбека Абдумалик Улу, Иссык-Куль остается одним из основных направлений экологического контроля.
1: В том числе на озере Иссык-Куль проведено 102 рейдов, изъято 40 200 метров синтетических сетей и около тонны мусора. По 21 факту предъявлены иски о возмещении ущерба на сумму 1 000 000 сом. По факту 28 фактам наложены административные штрафы на сумму 116 500 сомов.
0: Работа по очистке проводится и на других водоемах. На Сонкуле специалисты провели 24 рейда и изъяли 15 050 метров синтетических сетей. Еще 3 550 метров сетей были изъяты во время 20 рейдов на Кировском водохранилище. Оттуда также вывезли 300 килограммов мусора. На Орто-Токойском водохранилище обнаружили и изъяли 200 метров синтетических рыболовных сетей. Масштаб этой работы показывает, насколько важна защита водных ресурсов не только на национальном, но и на международном уровне. Именно сохранению Иссык-Куля сегодня уделяется особое внимание. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент Садыр Джапаров предложил создать под эгидой Организации Объединенных Наций специальный совместный трастовый фонд для сохранения озера.
2: Продолжая тему изменения климата, хотел бы обратить ваше внимание еще на одну экологическую проблему. Речь идет об уникальном высокоборном озере Иссык-Куль. Сегодня этот бесценный природный водный резервуар испытывает сильнейший климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет скорость падения уровня озера достигла 7 сантиметров в год. Масштаб и скорость климатических изменений превосходят возможности любого отдельно взятого горного государства и требует консолидированных международных действий. Пользуясь этой возможностью, официально призываю Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты и страны-доноры поддержать нашу инициативу и создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению Иссык-Куля. Чтобы подтвердить наши намерения конкретными действиями, мы готовы внести в данный фонд 10 миллионов долларов США из государственного бюджета. Мы не просим у вас помощи, мы предлагаем совместное глобальное партнерство для сохранения этого уникального природного ресурса планеты Земля. Пока еще не поздно, давайте объединим наши усилия и ресурсы в рамках этого трастового фонда.
0: Таким образом, охрана водоемов включает не только борьбу с незаконным использованием рыболовных сетей и очистку берегов и акватории. Речь идет о сохранении самих водных экосистем и их природного потенциала. Для Иссык-Куля этот вопрос приобретает особое значение. В Кыргызстане продолжается практическая работа по очистке озера, а на международном уровне страна предлагает объединить усилия для его долгосрочного сохранения. Защита водных ресурсов сегодня – это вклад в их сохранность для будущих поколений. Канат Султакеев, Биринчи радио.
3: Кыргызский язык является голосом нации, основой государства и важным наследием для будущих поколений. Сегодня в Кыргызстане отмечают День государственного языка. 23 сентября – дата, которая связана с принятием в 1989 году закона, закрепившего за кыргызским языком статус государственного. В этом году исполняется 30 лет

0: того момента. Сегодня с праздником крестьянцев поздравляют представители государственных органов, общественности, дипмиссий и международных организаций. Подробнее Дарья Канат Султакеев.
1: День государственного языка отмечается в Кыргызстане ежегодно 23 сентября. В 1989 году в этот день был принят закон о государственном языке Кыргызской ССР. Именно он закрепил за кыргызским языком статус государственного. Сегодня эта дата воспринимается не только как историческая, но и как повод говорить о дальнейшем развитии и использовании кыргызского языка. В этом году государственный секретарь Арслан Койчеев, поздравляя кыргызстанцев, отметил, что сегодня задача заключается не только в сохранении языка, но и в его развитии. В частности, речь идет об образовании, науке, государственном управлении и новых технологиях. Отдельное внимание, по его словам, уделяется развитию кыргызского языка в цифровом пространстве.
2: Особое значение, уделенное развитию государственного языка в указе президента Кыргызской Республики о концептуальном направлении «Национальный дух. Мировые высоты», подтверждает его важное место в стратегии развития страны. На сегодняшний день одним из важных направлений языковой политики является развитие кыргызского языка в цифровом пространстве. Широкое распространение новых технологий требует превращения нашего государственного языка в эффективный инструмент современных коммуникаций, образования и интеллектуального развития, а также его использование в качестве научного и технологического ресурса. В этом направлении разрабатываются электронные платформы, аудио- и видеоматериалы, отраслевые словари, направленные на изучение и использование кыргызского языка, запускаются различные платформы и ведутся соответствующие работы по созданию национального корпуса кыргызского языка.
1: День государственного языка — это не только напоминание об исторической дате 23 сентября 1989 года. Это и повод говорить о том, как кыргызский язык будет развиваться дальше в образовании, науке, технологиях и повседневном общении. Сохранение языка начинается с уважения к его наследию, а его развитие — с того, насколько широко он используется сегодня. С праздником кыргызстанцев поздравили и представители дипломатического корпуса.
3: Чрезвычайный и полномочный посол Лесли Вигерий.
4: Урмату достур, сиздерди бюгюнкю мамлекетик тил мареми менин кутук тайм. Нечен килим карекен киргизтели, даги сансис килимдар бую гултуп унугу берсин.
3: Чрезвычайный и полномочный посол Германии Моника Ленхарт.
5: Урмату кыргызстандыктар. Германия федеративдү республикасынын кыргызстандаги элчилигинин жана жеке өзүмдүн атымдан сиздерди мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Тил достуктун көпүрөсү. Бул көпүрө биздин элдерибизди чакындатып, өз ара түшүнүшүнү бекемдей берет деп ишенем. Мамлекеттик тил күнү куттуу болсун.
3: Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана Абылкаир Скаков.
6: Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди кыргыз тили күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз тили кыргыз элинин бай тарыхын, маданиятын жана руханий дүйнөсүн мындан мунга жеткирип келе жаткан улуу мурас.
3: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея Ким Кван Дже.
7: Саламат сизди дарабу. Корея Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укукутту элчиси Ким Кван Дже жалп кыргызстандык тарыхты кыргыз тилинин улуттук күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм.
3: Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской конфедерации Сироко Мессерли.
8: Урмату кыргызстандыктар. Швейцариянын элчилигинин атынан сиздерди мамлекеттик тил күнү менен чын дилинден куттуктайм. Kırgız dili elin tarihinin, madenatının canacağın dünüsünün doğuşu. Oşol ile uçurda dildirdin köp türdülügü bul Kırgızstan'ın zor baylığı. Her bir dil madaniyat duralu öz rağında ayandap adamdardı biriktirip gelip. Kırgız dili mendan ağrı da önügüp, muğundan muğunga ötü persin. Memleketlik dil günü kut bolsun.
3: Чрезвычайный и полномочный посол Японии Хирано Рюичи.
9: Саламатсызабы, мен Японияның Кыргызстандагы элчиси Хирано Рюичинин. Сизерде мамлекеттик тил майрамы менен куттуктайм. Кыргыз тили мындан ары да урматталып, килимдарды каратып, келечек муундардын семиги болуп кала берет деп ишенем. Мендаги кыргыз тилин кизигүү менен yürüyünüp çatam. Memleketek til tünün gizdör küt bolsun.
1: Сохранение языка – это не только вопрос государственной политики и официального статуса. Язык должен передаваться от поколения к поколению, и здесь многое зависит от того, как ребенок знакомится с ним с самого раннего возраста – в семье, в школе и в повседневном общении. О том, как заинтересовать детей изучением кыргызского языка и сделать этот процесс естественным, рассказала доктор филологических наук профессор Замира Дербишева.
10: Для того, чтобы у молодежи язык ассоциировался не только вот с обязанностью, и чтобы они не воспринимали этот язык как просто школьный официальный, а чтобы он стал естественной частью повседневности и общения. И самое главное, что для молодежи самое главное должна быть мотивация. Язык должен быть для них поступать как средство самовыражения, чтобы он мог гордиться тем, что он владеет государственным языком.
1: Сегодня кыргызский язык продолжает расширять сферу своего применения в образовании, государственном управлении, науке и современных технологиях. При этом его развитие – это не только задача государственных институтов. Важную роль играет повседневное использование языка в семье, школе, общественной жизни и общении между поколениями. День государственного языка становится еще одним поводом говорить не только о сохранении языкового наследия, но и о том, каким будет кыргызский язык для следующих поколений. Чтобы язык продолжал жить и развиваться, он должен оставаться частью современной жизни, звучать в общении, использоваться в новых технологиях и быть понятным и близким молодому поколению. Именно от этого во многом зависит, каким будет место кыргызского языка в будущем. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Завершение нашего выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 сентября, как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской и Сыктывкарской областях ожидаются дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Чуйской, Талаской, Баткенской областях осадков не ожидается, а днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыктывкарской, Нарынской областей, местами в Талаской области, в предгорных и горных районах Чуйской области пройдут дожди, грозы. В Ошской, Джалабадской областях местами ожидаются интенсивные осадки. Температура воздуха в Чуйской области ночью 8-13, днем 24-29, в Талаской ночью 6-11, днем до 27, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 15-20, днем до 25, в Иссык-Кульской области ночью 4-9, днем до 22, в Нарынской области ночью плюс 2, плюс 7, днем воздух прогреется до 23 градусов. В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью от 11 до 13, максимальная температура воздуха днем 26-28 градусов. И на этом все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио.
1: Бишкек – город, который каждый день меняется, развивается и становится современнее. Последние 5 лет стали для столицы периодом масштабных преобразований. Бюджет города вырос с 10 миллиардов 700 миллионов сомов в 2021 году до 30 миллиардов 600 миллионов в 2025. А к концу 2026 года ожидается около 47 миллиардов сомов. Это новые возможности для развития развития городской инфраструктуры и создания более комфортных условий для жителей. После административно-территориальной реформы территория Бишкека увеличилась в 3 раза и превысила 41 тысячу гектаров. Сегодня одна из главных задач – обеспечить новые территории дорогами, инженерными сетями, социальными объектами и современной инфраструктурой. Особенно заметны изменения на городских улицах. За последние 5 лет в Бишкеке построено и отремонтировано более 220 километров дорог. В 2026 году объем дорог планируется довести примерно до 150 километров. Одновременно обновляются тротуары, появляются велосипедные дорожки, наземные и подземные пешеходные переходы. При этом перед ремонтом дорог обновляются и подземные коммуникации, сети питьевого и сточного водоснабжения. Меняется и общественный транспорт. Среди них современные электробусы и автобусы на газовом топливе. Важные проекты реализуются и в сфере экологии. В 2023 году в Бишкеке запущен завод по переработке твердых бытовых отходов с производством электроэнергии. Ежедневно предприятие может перерабатывать до 1200 тонн отходов и производить до 30 мегаватт электроэнергии. Бишкек меняется. Новые дороги, новый транспорт, новая инфраструктура. И главное, город развивается для людей. Бишкек растет вместе со своими жителями. Бишкек сегодня – это столица новых возможностей. Бишкек создает будущее.
11: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.